0: Хумор ФМ.
1: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
3: В Чулыме тоже есть такие блогеры.
4: Здорово, уважаемый пан. Писики, ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
5: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
6: Мужик, спустя 20 лет работы на одном заводе, пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
7: Это завод, где делают 3-тонные железные кольца?
8: Да, я же так и сказала.
7: Допустим, разобрался.
8: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
7: А как я удаленно буду делать 3-тонные железные кольца?
8: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
7: Какой опытный? У него все пальцы есть.
6: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
7: Мы с тобой будем делать 3-тонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
8: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
9: А когда мы, займемся 3-тонными железными кольцами?
8: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
9: Где я провалился?
8: Вы материтесь.
9: А как без этого делать 3-тонные железные кольца?
1: Лига городов.

0: да. Ухожу и возвращаюсь, возвратясь ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь.
1: Дорогая, ты рискуешь, я почти уже злюсь.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Российские чиновники на Хэллоуин пугают друг друга костюмами учителей, врачей и других бюджетников.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сын и отец сидят, беседуют, и сын спрашивает у папы: «Папа, а что такое альтернатива?» Он говорит: «Альтернатива? Ну, как тебе объяснить? Вот, допустим, представь себе, что ты у бабушки взял 2 яичка куриных, за ними ухаживал. Курочка сидела, вылупились цыплята, потом вот у этих цыплят получились еще цыплята, у тебя их все больше и больше, у тебя их 20, у тебя их 200. Постепенно ты начинаешь соображать головой, как вести хозяйство, у тебя получается инкубатор, у тебя 1000, у тебя практически миллионы. Цыплят, ты уже олигарх, ты уже очень серьезный человек в этом бизнесе. И вдруг налетел ураган, дождь, потоп сумасшедший, абсолютно все утонуло, все, ничего нет больше. Он говорит: альтернатива? Он говорит: утки. Муж собирается в спадке ложиться. Муж говорит мечтательно так. Уже за полночь. По телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит: «Сёма, я могу показать тебе не хуже. Смотри». «Ну как? Чем я хуже телевизора?» «Люся, хуже. Тебя потом фиг переключишь». Лёша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Продавец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
10: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Да я никак не могу понять, почему есть контактные зоопарки, но нет контактных цирков. Где можно было бы гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов?

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Санкт-Петербурга.
1: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
2: И сегодня с вами в студии диджей.

0: например.
1: И поэтому сегодня с вами в студии...
2: Сергей Николаевич!
1: А сейчас реклама на плохом радио.
3: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
3: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.
2: Плохое радио, с нами хорошо лежать в больнице.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
2: Светило 8.
3: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Фу, как отвратительно! Убери это от меня! Это вообще что за гадость такая? А, это моя работа.

0: Юмор ФМ.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: Сатья отвечает.
2: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
3: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21, в отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
2: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, а какую? На ней камера нарисована. Чудо! Ну, чудо. Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше 12, 13, 14. Ше! Ну, у бабушки моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
20: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходил с девочкой в садик в одну группу, в школу в один класс, в институт в одну группу. В одноклассниках смотрю, ей 27, а мне уже 38.

0: FM. Шутки.
1: Надписи в лифте постоянно напоминали профессору Сидорову о некоторых пробелах в воспитании дочери.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. «Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни?» «Дорогой, ну, я как-то об этом не думала». «Так я заберу». «Ну, забирай». Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини, это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Хорошо, 3 пробила. Карты наличные, карта. Хорошо, расплачиваюсь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек! Подождите!» Он поворачивается и спрашивает, что такое? «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит: «Господа евреи, у меня для вас 2 новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят: «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». Прелюбодеяние вошло.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Реклама.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
5: Учебники!
6: Здесь!
5: Канцелярия!
6: Здесь!
5: Равнение на опт!
7: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
8: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: утречком.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Для того, чтобы получить 1 000 000 рублей, достаточно поменять 10 тысяч евро. Где взять 10 тысяч евро? Думайте сами. Не мне же вас жизни учить.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку. Спасибо. Таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных, честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых. Из красивых умных. Из умных нежных. Из нежных верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
7: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В этом году в нашей школе вышло постановление, согласно которому физруку, трудовику и завхозу зарплату начисляют в разные дни.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

темноте. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты, просто взять.

0: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
1: Саша начинает.
2: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
1: Все коротко и по делу.
0: А все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все. До.
2: Подожди, а третья какая?
1: Давай, Надюш.
0: Так. Старый лифт, старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.
1: Так, у меня тут сейчас будет Тыктылбек и Рашид Тюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тыкдыльбек и Рашид Тюлькубаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек. Заказ там суши, роллы, все для вас. Малина, ягода. Заказ, заказ, заказ, заказ, заказ. Саня, следующая твоя песня.
2: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
1: Ну, видимо, да.
2: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. А ли есть то место, а ли его нет?
1: Грустная.
0: Ну да, грустная. Ну а что делать?
1: Не надо было ходить в ветеринарку.
0: Не надо было рождаться котом вообще.
3: Шутки, песни, плюс!
0: Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего!
2: Хорошо.
0: Ну так, ну просто.
2: Жизненно.
0: Жизненно, да.
1: Так, я, да? Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
2: Ага.
1: Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и
2: понятненько.
1: Тебе холодные руки.
3: На Юмор ФМ.
1: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
3: «Шутки, песни плюс» Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
3: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы тоже заметили, что во всех сказках именно после свадьбы главных героев всегда пишут «Вот и сказочке конец».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Папа отчитывает 4-летнего Олега. После длинной нотации о том, как надо себя вести, папа спрашивает: «Ну ты все понял?» На что Олег отвечает: «Не знаю, папа, я только начинаю жить». Максиму 4 года. Он с нежностью говорит: «Мамочка, ты у меня такая алкоголичка». «Почему алкоголичка?» – удивляется мама. «Ну у тебя личико такое милое, прям как в той песне. Несмотря на милое личико, алкоголичка». Из школьных сочинений Ярослава. «Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была моя сестра Маруся. Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть, засунул туда лапу и упал в зимнюю спячку».
0: Угарный папа.
1: Косте 3 года. Рассматривает свадебные фотографии мамы и спрашивает: «Мам, а почему, когда ты выходила замуж, была офигеть какая красивая?» Мама с удивлением: «А что, сейчас я некрасивая?» «Да красивая, но офигеть нельзя». 6-летний Генри не хочет выходить из машины и идти с мамой и бабушкой в магазин. Мама начинает уговаривать, мол, пойдем, нужно помочь бабушке. Генри сильно возмущается и заявляет: «Ну, мам, чем мы можем ей помочь? Квартира у нее есть, деньги тоже. Мы ничем ей не можем помочь». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: УУ «Максима Групп», Москва, улица Красная Пресня, 24, УГРН 102-773-936-44-43, ИНН 770-329-54-63.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Фраза «за тобой пришли», услышанная в садике, и когда ты работаешь уже главным бухгалтером, ощущается

0: Хоменко. 5 шуток про интернет.
1: Главный принцип интернета – хорошо то, что хорошо качается.
2: Мы-то свое в интернете поматерились, а вот детей жалко. В продаже появились сковородки с умным антипригарным покрытием. Когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
3: Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Так я понял, что соседи не заплатили за интернет. Ну что за люди такие безответственные?
4: Самое вредное для нервной системы – это медленный интернет.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса.

0: МПМ-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис, немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
1: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
2: Финесте!
1: Линейки, пеналы, тетради.
2: Финесте!
1: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
2: Финесте!
1: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Учебники
8: здесь!
7: Канцелярия
8: здесь!
7: Равнение на опт!
9: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская 124.
10: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03.
11: Юмор ФМ. Хорошие новости.
12: Спонсор выпуска — группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
13: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
14: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о туризме. В Челябинской и Свердловской областях создадут совместный маршрут. На Южном Урале растет санаторно-курортная отрасль. И в Серпиевском заказнике обновили популярную экотрапу. В Челябинской и Свердловской областях создадут совместный туристический маршрут. Он объединит не только два региона, но и два вида достопримечательностей – природный и индустриальный. Окончательную схему поездки правительства двух областей утвердят до начала зимы. Тур хотят сделать модульным, чтобы туристы сами могли выбирать его длительность, начальную и конечную точки. Но полная программа рассчитана на 5 дней и включает музейный комплекс «Северная Домна» и «Азовгору», колокольный завод, слияние рек и сеть и Каменка, высоту 239, Тургаяк, Магнитогорский металлургический комбинат и Аркаим. В санаторно-курортной отрасли Южного Урала отмечен рост по итогам первого полугодия 2026 года. Регион занял третье место на Урале по объему доходов и 10-е в стране по количеству гостей, сообщает портал chelltv.ru. За 6 месяцев санатории Южного Урала заработали около 2 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем в 2025-м. Выросло и число гостей. Их было принято свыше 72 тысяч. Общее число ночевок превысило 500 тысяч. Как правило, длительность отдыха составляет 7 дней, а средний чек – порядка 25 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что санатории региона пользуются популярностью благодаря красивой природе и лечебным программам. Тем временем на Южном Урале обновили одну из самых популярных экотроп в Серпиевском заказнике. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Маршрут открыли в 2017 году. Он ведет к уникальным карстовым объектам – пещерам Майская и Колокольная, скале Кольцо и Большому Серпиевскому гроту. Теперь гулять по заказнику будет куда удобнее. Деревянные лестницы заменили на металлические, укрепили ограждение и отсыпали сложные участки тропы. В планах обустроить вдоль маршрута смотровые площадки. Кроме того, для диких животных установили новые кормушки. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
8: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вопреки всем законам генетики, сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился уже в Оксфорде.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освещая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит». «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» — закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!»
2: «Нет, значит, и не было!» — грубовато сказал Остап. «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите».
3: «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!»
2: «Контора пишет», — сказал Остап. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
3: «Товарищи!» — заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!»
2: Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ Чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
15: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
19: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Йо!

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Семейное положение. Сплю на кровати по диагонали.

0: Не хотелось бы, конечно, птиц отпускать на юг, потому что, ну, хотелось бы, чтобы они задержались. Ведь если будет теплая погода, и птицы останутся, да и нам как-то жить легче будет. Но в любом случае, еще есть 11 дней этого прекрасного лета. Продолжаю их проводить с пользой. И, конечно же, здесь вместе с юмором. Микрофон я, Настя Иванова. Желаю всем доброго утра. Приветствую всех и каждого. Долго мы с вами не расставались. Вот и все, снова встретились здесь. Кстати, этот час мы тоже проведем вместе. Впереди у нас с вами веселый чат. Передам ваш привет и шутки, и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303567, ну и не забывайте подписываться. Приготовили также много всего смешного. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Также услышим Романа Юнусова в рубрике «Гол, ой, штанга». В середине часа отстаты Джейсона Стэтхэма, а прямо сейчас биг стендап. А все это юмор-фам, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на юмор-фм. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ. Здрасте. Я недавно ехал в такси. У меня таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик. Он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода. Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: «Эх, тебе бы в стендап». Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp. Все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: «Ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает». У нас еще договоренность недавно немного поменялась. И теперь он пишет два сообщения: «Свет» и «Вода». Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: «Я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения». У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: «Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве». Я такой: «Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка?» Он говорит: «Смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить?» Я говорю: «А как это связано?» Он говорит: «Мы юристы, мы отмажемся». Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: «Я сейчас разберусь». Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: «Я разобрался, мы едем в отделение». Я такой: «Отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться». Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: «Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне». Это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка, и он такой: «Черт, опять?» И ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: «Меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис». Она говорит: «Вы только что назвали 5 имен. Какое из них ваше? Вы Борис?» Я говорю: «Нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен». Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи!
1: Это «Большой стендап». Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходил вчера на пляж и понял, что люди, которые усиленно готовились к пляжному сезону, худели, сидели на диетах и ходили в спортзал, почему-то не пришли.

0: FM. Шутки.
1: В пятиэтажке подвал с картошкой затопило кипятком. И от простуды вылечился весь дом.
0: И песни.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: везде чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Без подошвы тапочки – это просто тряпочки. Почему нельзя есть попки от хинкали, если я за них заплатил? Помню, однажды в детстве меня попросили дотерпеть до дома. Но ведь я не терпила. Если твоя бабушка надеется на тебя, то ты Надежда Бабкина. В казахских шахматах первым делом надо съесть коня. Запомни, за черной полосой всегда идет белая. Если сегодня тебя укусила злая собака, завтра обязательно укусит добрая.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля с 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки. А еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24, УГРН 102-773-936-44-43, ИНН 770-329-54-63.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц.

Чат. Это действительно веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передай привет и, конечно, желаем всего самого наилучшего. Поднимаем настроение этим прекрасным утром. Кстати, сегодня уже четверг, если вдруг кто-то забыл. А у нас, между прочим, лето заканчивается, а завтра, между прочим, пятница. Точно нужно что-то передать.

0: Ребенок, нужно его отправить в школу. Вообще, кстати, представляете, уже ребенок в школу пошел. Офигеть. Идем дальше. Вы лучшие. Передай привет из далекой столицы самой лучшей маме на свете Татьяне. У нее так много дел. Желаю, чтобы все она обязательно успела. Написала это все Наталья. Кристина желает хорошего дня Есении и Светлане и передает привет всему своему отделу. Друзья, продолжим передавать привет и поздравлять и, конечно же, шутить, но уже в следующем часе в веселом чате. Продолжайте присылать свои смс. Ну а до конца этого гол ой штанга. Также задорно в финале. Ни в коем случае не пропустите порцию хорошего настроения.
1: Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Мир бокса полон слухов, друзья. Вот мы слышали, что Тайсон даже азбуку выучил в тюрьме. Да, это чувствуется по началу поединка. Все, и футболисты, и тренеры, и болельщики ждут не дождутся, когда уже судья свистнет в свое орудие труда. Ну вот, Кузьмичев только занес ногу для удара, как его по ней и ударили. В общей суматохе сбивают с ног Александра Кержакова, и арбитр показывает, что помощь врачей уже не нужна. И вот на поле выходят братья-близнецы Петровы. Кстати, один из них старше на год. А судья, если он нормальный человек, захочет посмотреть футбол и добавить дополнительное время. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта, действительно до 31 августа 2026 года.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Учебники
3: здесь!
2: Канцелярия
3: здесь!
2: Равнение на опт!
4: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда-22».
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда».
5: Вместе уже 22 года. Челябинск, «Труда-22».
7: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
8: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Внуки 120-летней бабушки психанули и сами заработали на квартиру.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит. Я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. Правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает. Мешочек радостно убегает. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лучший отдых — это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор.

0: все красавчики и красавицы нашего улыбайзера на сайте веселорадио.ру, пожалуйста, будьте внимательны, потому что шутка Николая Фоменко прозвучит совсем скоро. Кому-то из вас я позвоню, и если вы назовете правильно шутку, то заберете в моменте 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, конечно, возможно, под Новый год заберете у нас новенький автомобиль. Ну, а если вы еще не с нами, то ждем ваши улыбки. Прямо сейчас заходите, загружайте, и, возможно, этим счастливчиком окажетесь вы. Ну, а приветствую вас всех, я Настя Иванова. Всем доброго утра, классного дня, хорошего настроения. Помимо шутки Николая Фоменко будет еще веселый чат, где шутите и передаете привет и вы. Поэтому пишите на наш номер +7 915 0303 567, и не забывайте подписываться. И смешного в финале часа Моменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народовского шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Сашка, зайди, пожалуйста.
3: Да, Азамат Ахирович, вызывали?
2: Вызывал, Сашка. Рассказывай, что у нас там в городе?
3: Азамат Ахирович, у нас скоро в городе 1 сентября. Вы знаете, что это за праздник?
2: Нет, и знать не хочу. Я вообще не понимаю, что это за праздники, где мы просто празднуем число. Что это такое?
3: 1 сентября – это день знаний. Вы должны поехать в школу к детям.
2: Каких еще знаний?
3: Знания типа 2 плюс 2 – это 4. Вот таких знаний.
2: Вот ты артист. Какое еще 2 плюс 2 – 4, блин. 2 плюс 2 – это 2 плюс 2. А то, что ты там это заменил, какую-то цифру придумал, это уже какая-то алхимия получается, понимаешь? Ты еще мне скажи 3 плюс 1. Сколько?
3: Что сколько? 4.
2: 4. Вот, ну, немножко хотя бы другую цифру придумал бы. Че ты, блин? А 4 плюс 0?
3: Вы издеваетесь? 4 плюс 0 будет 4.
2: То есть ты просто 0 убрал, оставил 4, да? Сашка, блин, чуть-чуть немножко, соображай, елки-палки. Я уже даже дальше не хочу тебя ничего спрашивать. Сейчас уже прекрасно понимаю, что там будет, я догадываюсь. 6 плюс 6, что по-твоему? 4?
3: Нет, 6 плюс 6, 12.
2: Вот, чуть-чуть надавило тебя, все, другую цифру поменял. Можешь быть, когда хочешь.
3: Все, у меня больше нет сил, Азамат Ахирович, вам что-то объяснять. Я вызову Катю, пусть она вам все рассказывает. Кать, зайди, пожалуйста.
4: Добрый день, вызывали?
2: Добрый день, Катя. Рассказывай. Что у нас там по школе?
4: Да, там открытый урок, и вам нужно просто 1 сентября туда прийти и позагадывать детям загадки. Я сегодня весь день в интернете искала загадки в стихотворной форме, чтобы детям было интересно разгадывать.
2: Прикольно. Прикольно. Получается, тебе вообще нехрен делать на работе. Ну, а с другой стороны, стихотворные загадки – это и литература, и математика, правильно? Ладно, все, давайте. Катерина, женщина с блестящими, как жирный суп, волосами, давай рассказывай.
4: Первая загадка. Часто к озеру напиться ходит рыжая...
2: Алкашка? Рыжая алкашка? Я такую знаю. Полный ответ – рыжая алкашка.
3: Полный ответ – лисица, Азамат Ахирович.
2: С хрена лисица вообще? Не понимаю. С какого перепуга ответ – лисица? Это что, какая-то самая главная характеристика лисы? Это неоднозначная загадка. Давай нормальную загадку.
4: Есть еще загадка. Есть. Электрический наш друг называется...
2: Твою мать, Катя, хватит, все. Вот стыдно стало, серьезно. Ты какие электрический наш друг? Ты что говоришь?
4: Утюг.
2: Чего?
4: Утюг.
2: Утюг твой друг? Ты серьезно сейчас? Вот такой уровень одиночества у тебя? Кать, ты звони нам иногда, ладно? Сидим, поболтаем, но всяко лучше, чем с утюгами дружить. Ты чё? Давайте сейчас нормальную, хорошую одну загадку загадайте и поедем в школу, да?
4: Да. Пушистый хвост краса. Кто это?
2: Жопа пса. Сзади смотрели на пса? Пушисто, пушисто.
4: Азамат Ахирович, это лиса.
2: Второй раз лиса? Ладно, вот твою мать, все в мире 4? Одна вон на лисицах поехала, вы что? Вот вам загадка. Двоим. 8 глаз и лап до хрена штук. Ну-ка, кто это?
4: Паук.
2: Хрен вам. 4 лисицы.
1: Одна. дважды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Я нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое. Как я, зараза, нахожу туда вход?
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала только что шутка Николая Фоменко. Запустился наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Это значит, что совсем скоро новый эпизод случится. Но пока расскажу о правилах. Значит, здесь каждый из наших слушателей может выиграть новенький автомобиль. Для этого загружайте фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и ждите, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте правильно шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом и, возможно, под Новый год уедете от нас новеньким автомобилем. Кстати, еще важно, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное, поэтому сегодня загружайте фотки, и все, завтра, возможно, именно вы уже станете обладателем 3000 рублей. Ну и давайте проверим, станет ли наш сегодняшний участник обладателем 3000 рублей и место в суперфинале, поэтому говорим улыбайзер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Так, Марина из Калуги, будем сейчас набирать ваш номер, звонить вам и спрашивать, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что. Очень надеемся, что знаете, поэтому берите трубку. Так, номер набрали. Сразу же гудок, сразу же 30 секунд засекаем. Надеемся, что у Марины. Марина, здравствуйте, это Юмор ФМ, вас беспокоит, вы в прямом эфире. Марина? Марина. Марина из Калуги. Это вы?
3: Да? Алло.
2: Алло. Извините, а вы Марина из Калуги? Это Юмор ФМ вас беспокоит?
3: Говори.
2: Ага. Видимо, у нас получилось связаться только с автоответчиком, точно не с Мариной из Калуги, но ничего страшного. Друзья, возможно, Марине мы еще раз перезвоним, и, возможно, даже у нас получится сыграть с Мариной из Калуги и даже, возможно, отдать ей 3000 рублей и место в суперфинале. Ну, а пока напомню о правилах, что сегодня загружаете фотки, а завтра можем позвонить именно вам. На кону новенький автомобиль, место в суперфинале и 3000 рублей. Вот, поэтому присоединяйтесь прямо сейчас и не упустите эту шикарную возможность. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю базер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
4: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это «Мандула». Новый жилой комплекс на грани выживания.
3: Вода.
5: То нет, то да.
3: Свет.
6: То есть, то нет.
3: Тепло.
7: Ну, если повезло.
3: А территория.
8: Это та еще история.
4: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
3: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
9: Хочешь выжить в «Мандуле»?
10: В телефон скажи «Алле».
3: Горячая линия 8 800 808 плюс 100500.
11: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
12: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
11: Домосеково?
3: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
13: Шашки, нарды, городки.
14: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
11: И никаких баб?
3: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
11: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
3: Центр передержки мужей Домосеково.
15: На страже семьи и брака с 2007 года.
16: Домосеково.
17: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
18: Здравствуй, Никитка.
19: Здоровье, Видали. Че надо опять?
18: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
19: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Тамбове. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. Еще захотел.
18: Спасибо, Никитка.
19: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровна, алиментик. Как вас только земля носит.
18: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
19: Ну что тебе опять, а? А? Фальстарт? Ну если что, я тут неподалеку.
17: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой, которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?

0: Поздравьте. Все, поздравили, пожалуйста. Идем дальше. Доброе утро, любимое радио. Меня зовут Дмитрий. Всем-всем-всем привет. Желаю всем отличного дня и волшебного настроения. Не думайте о плохом. Все будет отлично. Настя, отдельно тебе привет. Продолжай дарить свет и тепло каждому, ведь это твоя магия. Оставайся всегда умный, красивый и жизнерадостный. Ну, Дмитрий, вообще, опять мне сердечко разбили. Ну, вот знаете подход. Прям как будто с днем рождения. С днем рождения, с наступающим, поздравляйте. Хотя он у меня только еще этот прекрасный день. Ну, через 2 месяца, Дмитрий. Вы приберегите тоже пожелания. Друзья, на самом деле шучу, конечно. Продолжайте дарить свои пожелания, продолжайте передавать приветы и продолжайте шутить в нашем веселом чате. Ну, а до конца этого часа Лига городов, в финале анекдоты Игоря Маменко. Ни в коем случае все это не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
4: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба — 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и...
5: Хрустальная сова!
6: Сова, сова, летает сова.

0: Господин Кашников.
1: Да-да.
0: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
1: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
2: Еще раз будешь пропихивать свою версию, и я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
3: Что себе позволяете?
1: Видишь, какие вопросы серьезные. Этот коровий подбородок уже 5 раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
4: да а? Хватит.
1: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой спишь.
4: Тихо, тихо, ну слышишь, ты...
0: Господин Кашников.
1: Да-да.
0: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
1: Я думаю, карбюратор.
4: Да заткнись ты уже, а!
0: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
2: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
3: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
1: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
0: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
2: Да нет.
0: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
5: карбюратор.
0: Итальянцы
5: карбюраторе.
0: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
6: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор-ФМ.
7: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер, всадки Златоусти и Миасе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
7: Реклама.
9: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
10: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит, да я просто... Не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он говорит, зачем? Надо. Она переворачивает еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает. Говорит, вот такие шторы на кухню хочу. Мужик сидит, смотрит телевизор, и вдруг слышит ему в пол такой методичный мощный удар, глухие, минут 15 подряд. Он понимает, что снизу кто-то чем-то стучит ему в потолок себе, ему, соответственно, в пол. Он не выдерживает, спускается вниз на один этаж ниже, звонит в квартиру, долго звонит, открывает дверь, вдребезги пьяный человек в каске на голове, говорит, Витя, заходи, я батут купил.
2: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь работал на заводе по производству презервативов. У него есть две дочери. Одна от первого брака, а другая от заводского.

0: Но, кстати, на Юмор-ФМ тоже можно оставить свой след не только в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», но еще в качестве сообщения, привет или поздравления, а также шутки в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам свои послания ровно через 29 минут. Я все это озвучу. А я это Настя Иванова. Всем доброе утро. Здравствуйте. Еще в этом часе в финале послушаем монолог Михаила Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна в середине часа. Узнаем, что делать, когда твой друг нашел себе девушку в рубрике «Сайте с юмором», а прямо сейчас тот самый КВН. Ну а все это Юмор-ФМ, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная СССР.
4: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
5: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда настроений. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки. Интересные народные песни. Полдень, полдень, жесткий полдень. На воде причал. Босоногий мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — что в жемчите две заглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей. Красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован. Ауа, ауа. Ауа, не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен, да.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что каждые выходные мы выезжаем на природу. Я в субботу, она в воскресенье.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: «Сатья отвечает».
2: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой — это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
3: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
2: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
3: Сумасшедшая.
2: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что в... Может, я опять же ошибаюсь. Я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джин-джин-джин, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли: здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы — вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дежди Плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А Moda C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: А Moda C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
0: Юмор ФМ.

0: Чат. Шутки, привет, и поздравления тоже прямо сейчас здесь прозвучат. И номер наш, напомню, +7 915 0303 567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Значит, пишет нам Владимир. Желает он мира и благополучия. Доброго утра всем. И доброе утро, Настя. Тебе отдельно спасибо большое, Владимир. Есть от него даже шутка. Учительница начальных классов не вышла в конце августа на работу, заявив, что не нагулялась. Кстати, я думаю, что все учительницы хотят не только начальных классов так сделать. Дальше. Дмитрий из Капотни передает привет водителю Матвею. Желает ему хорошего дня. Идем дальше. Передайте привет из Крыма от Игоря. Едет с родней в Мурманск. Ого! Ого! Вот это у вас путешествие. Конечно, счастливо вам дороги. Юмор-ФМ, передайте привет моей Манечке от Юры. Люблю. У тебя написал, он передали. Сыну Артемию, мужу Фокину Евгению, дочке Людочке, внучке Бусинке привет от Стаси из Красноармейска. Анастасия, тоже вам привет персональный, раз уж вы всем передали, пусть вам тоже будет привет. Всем слушателям хорошего дня, отличного настроения от Ильи из Севастополя. Передали, Илья, спасибо вам большое. Есть сообщение от Константина, который желает хорошего дня абсолютно всем. Друзья, впереди у нас, значит, что? Рассказываю в этом часе осталось. Анекдот самого лучшего Дэна, в финале Жванецкий. Ну, а веселый чат с приветами, шутками, поздравлениями ровно через час. Поэтому присылайте свои смс по прежнему номеру и не забывайте подписываться.
1: Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: FM. Шутки.
1: Заметил, что все проблемы начинаются именно тогда, когда вылезаешь из-под одеялка.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, настойчиво осваивайте шахматы. Да, именно шахматы. В жизни это точно пригодится. Представьте ситуацию. Жена сидит дома, смотрит телевизор, спокойно так сидит, размеренно. Тут в комнату забегает муж, снимает резко с себя майку и кричит: «Срочно! Нарисуй мне на спине шахматную доску! Быстрее давай, быстрее рисуй!» Жена хватает маркер, рисует шахматную доску на спине. «Пронумеруй! Быстрее пронумеруй!» Она покорно пишет А, Б, С, Д, 1, 2, 3, 4. Ну а теперь, любимая, умоляю, почеши мне Д, 4. Поговорим о проблемах демографии. Два приятеля идут мимо роддома и вдруг слышат оттуда: «Я буду руки твои целовать!» Один говорит: «Смотри-ка, в роддоме вечеринка, Басков в караоке поют». Подходит ближе, смотрит, а в окне роддома сам Басков. А затем...

0: бац! И Киркоров рядом с ним в окне появляется, микрофон отбирает и поет «Цвет настроения синий». Один из мужиков говорит: «Ну нифига себе, нормально так у нас врачи гуляют». Другой присмотрелся получше и говорит: «А, да не, это не врачи, это молодые мамочки. Материнский капитал отмечают». Граждане, не забываем, конкретнее формулируем свои пожелания. Представьте, пустыня, ползет мужик из последних сил, не ел, не пил, но уже практически прощается с жизнью, и вдруг видит глиняный сосуд. Берет его в руки, оттуда джин появляется и говорит: «Здравствуй, человек, слушаю и повинуюсь, говори свои три желания, все исполню». Он, не верит своим глазам, говорит: «Я хочу домой». Он говорит: «Супер, исполняю, пошли». Он говорит: «Как пошли? Я хочу быстро». «Пожалуйста, исполняю». «Тогда побежали».
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
1: Реклама.
3: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
5: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Конфеты Аленка с чилийским перцем помогут вам узнать, матерится ваш ребенок или нет.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы углубились. Она сказала: давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь. Копаем по ночам. Ну, что о себе рассказать? Охраняем. Не даем туристам, кабанов гоняем. Не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы же просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. Аттестат зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор-ФМ чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самая женская фраза за сегодня. Почитай, каким тоном ты мне это написал.

Сердце биться точно перестанет. Ну, как минимум, поспокойнее, точнее, посильнее биться, может быть, начнет. А может быть, и вовсе перестанет, когда вы заберете новенький автомобиль, наш супер-игре «Автомобиль за улыбку». Друзья, напомню о том, что игра наша продолжается. Играем мы практически каждый день, а точнее, каждый день. Вот несколько раз в день даже увеличиваю ваш шанс на победу. Поэтому, если вы еще не с нами, то ждем ваши улыбки на сайте веселорадио.ру. Загружайте прямо сейчас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Продолжаем этот прекрасный день. Наслаждаемся общением друг с другом в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. И еще много всего смешного приготовили для вас. Например, в финале часа рубрика «Ждите, изволите». Также послушаем 5 шуток Фоменко про рыбалку. В середине часа Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа». А прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Илюс Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это «Юмор-фам», «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».

0: наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор-ФМ, шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Остался пеплом навсегда. Мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
1: Я хочу быть тупой! Я хочу быть тупой! Я так хочу быть тупой! Я могу быть тупой, и я буду тупой! 3+4 = 42 Жиши пишите слитно!
0: На Юмор ФМ.
4: Продолжим.
3: Давай.
2: Вали, валерьянка, выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
5: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
4: А там по сценарию все?
3: Да, где?
4: В доме 2.
3: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай-давай веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
4: Синий.
3: Да.
1: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
4: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
4: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: FM. Шутки.
1: Не, ну что за люди? Пригласили в гости чаю попить и весь вечер только чай наливали.
0: И песни.

0: Так, напомню, что впереди у нас веселый чат, где шутки, приветы и поздравления ваши прозвучат. Ну а вы пишите на наш номер +7 915 0303 567. И, конечно, не забывайте подписываться. Еще напомню, что в финале этого часа интересная история про известных людей в рубрике «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймаком. Также послушаем 5 шуток Фоменко про рыбалку. Ну а прямо сейчас детские перлы в исполнении Гар Дмитриева в рубрике «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
1: Угарный папа.
2: Илюше 4,5 года. Он спрашивает маму. Мам, а кто такой человек-невидимка? Ну, это такой человек, который вроде бы есть, но его не видно. А, это как наш папа? 4-летний Костик объясняет пришедший в гости крестный. Хоть я и сынуля, но я не сладкий, как говорит мама. Я просто красивый, как говорят все девочки в садике. Из школьных сочинений Кости. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
1: Угарный папа.
2: 4-летний Игорь спрашивает маму. Мам, это правда, что я родился ночью? Да, сынок. Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил. 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает. Папа, смотри, унитазик! На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мы с женой живем уже 15 лет. Вчера она пыталась меня поцеловать. Посоветуйте, что делать? Может, я ей нравлюсь?

0: хотят.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Шутки, привет и поздравления звучат здесь. Если вы еще не написали, то, пожалуйста, номер наш плюс 7-915-033-567. И не забывайте подписываться. Привет, хорошего настроения, мастерская супер. Респект также Абросимовой, любимый. Я тебя очень люблю всем сердцем, всем здоровья, счастья и любви. Написал все это Илья. Класс. Дальше идем. Владимир пишет. Доброго утра всем. Спасибо большое. Доброго утра и вам. Привет, Надюшке Кисловодска, пусть поправляется, не болеет, не горюет, все будет отлично. А с приветом из Красноярска Юлия. Хорошо. Виталий просто желает всем классного дня и передает свой приветик. А привет Манечке от Юры. Юра вас очень сильно любит. Так, отлично, идем дальше. Есть сообщение от Сергея, который желает всем хорошего дня и передает привет в Севастополь. Друзья, ну а дальше не пропустите 5 шуток Фоменко про рыбалку на Юмор-ФМ.
3: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы

0: Хоменко. 5 шуток про
1: рыбалку.
2: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски. Вот это раньше рыба была. В воду без трусов не войдешь. Просыпаться в 7 утра на работу – это настоящее мучение. Зато проснуться в 3 часа ночи на рыбалочку – это и есть счастье. Поймал золотую рыбку, рассказал ей о своих желаниях. Она внимательно выслушала и сказала: «Пожарь меня». Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он набухается.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
4: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции — ПАО «Челябинвестбанк».
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама. Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
6: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесу.

0: полную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
2: Юмор ФМ. Хорошие новости.
3: Спонсор выпуска — группа компаний Июль Авто, ООО Урал Бест Инвест.
4: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о новых спортивных объектах. В Челябинске открыли уникальный футбольный легкоатлетический манеж. В Уралгувке появится центр спортивной реабилитации. И для сборной по гонкам дронов организовали собственную площадку. В Челябинске официально запустили спортивный комплекс, не имеющий аналогов в России. Арену открыл губернатор Алексей Текслер и министр спорта страны Михаил Дегтярев. Новый спорткомплекс расположен у реки Миас на пересечении улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев. Уникальность объекта в том, что в одном здании удалось совместить футбольную арену и легкоатлетический манеж с круговыми дорожками. Подобных крытых сооружений в России еще не было. Манеж должен стать домашней ареной для футбольного клуба «Челябинск». Это позволит тренироваться круглый год и принимать соревнования всероссийского уровня, отметил Алексей Текслер. А в комплексе «Манеж» Уральского государственного университета физической культуры появится центр спортивной реабилитации. Алексей Текслер и Михаил Дегтярев посетили вуз и поддержали инициативу. Для размещения центра в здании комплекса уже освободили 900 квадратных метров. Он будет работать индивидуально с каждым пациентом. После обследования человек проходит программу по 12 видам спорта – от тренажерного зала и хоккея до подводного плавания и скалолазания. По итогам выдается документ о прохождении реабилитации. Губернатор отметил, что в стране существует много подобных методик, но системную практику у нас применяют впервые. И еще об одном новом спортивном направлении. У сборной Челябинской области по гонкам дронов появилась собственная площадка для тренировок. Она находится на курорте Эльтаун в Сосновском округе, пишет портал chelkapa.ru. Сейчас на полеты беспилотных аппаратов установлены ограничения, поэтому спортсмены не могут законно тренироваться в случайных местах. Совершенствовать навыки они теперь будут на специально отведенной территории, ограниченной сеткой. Южноуральские спортсмены уже несколько раз с успехом выступали на чемпионате и первенстве страны. Однако они отмечают, что конкуренция растет, поэтому нужно постоянно практиковаться, чтобы поддерживать высокий уровень пилотирования. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ё-моё! Плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал. Каждый раз.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: Шутить изволите.
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка, именно так...
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
5: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У меня никогда не было конфетно-букетного периода. Всегда сначала идет ликер, а водочный.

0: мы за горизонт, конечно, не собираемся плыть, друзья, но буквально через несколько минут приплывем к шутке Николая Фоменко, которая прозвучит в нашем часе. И, конечно, кому-то из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» я позвоню. Спрошу, какая шутка прозвучала только что, и в случае верного ответа отдам 3000 рублей и отправлю в суперфинал. Поэтому, если вы с нами, будьте, пожалуйста, внимательны. В микрофоне Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Впереди у нас с вами Задорнов. Да, послушаем мы с вами монолог. Также услышим Игоря Мухича в рубрике «Реалити криминалити». В веселом чате передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Также в середине часа послушаем цитаты Джейсона Стэтхэма, а прямо сейчас тот самый Биг Стендап. Ну а все это напомню, юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире Биг Стендап. Большой стендап на юмор ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
2: Народ, всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, нет? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков. Смотришь по сторонам, сплошные викинги. Викинги сплошные, бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду. Они вот там волосы, даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя. Вот последнее, просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая, потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят, такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну, на самом деле, вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем, хочу сказать. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы, серьезно, они из мужиков делают, ну, каких-то нежных фей, нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно, просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: «А, здравствуйте, меня зовут Гидеон». Я думаю, ну, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: «Здравствуйте, Виталий», да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации, и то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе «Стальная борода», а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями: Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот. Вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля, и вот Гуля... Вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Лучший способ рассказать детям о налогах – съесть 13% их мороженого.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот такая шутка Николая Фоменко может нашим участникам принести 3000 рублей через несколько минут, место в суперфинале и даже автомобиль под Новый год. Да, но это уже в суперфинале, конечно, будет решаться. Но так или иначе, чтобы попасть в суперфинал, необходимо будет ее кому-то назвать. Вообще расскажу о правилах. Да, друзья, это автомобиль за улыбку. Здесь вы можете выиграть новенький автомобиль. Загружайте фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте юмором, ловите шутки, ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после называете шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистам, и все, возможно, под Новый год отдадим вам автомобиль. Все предельно просто, поэтому предлагаю переходить уже к игре, и я говорю лобазер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Будем звонить Дмитрию в Самару. Самара, городок-то. Ой, все, я уже захотела спеть песню эту популярную. Ладно, все, Дмитрий, я сейчас не буду петь, буду звонить вам. Набирай ваш номер, пожалуйста, возьмите трубку. Так, номер набран. Уважаемый Дмитрий из Самары, в кепочке, значит. На фотографии он в автомобиле. Алло. О, Дмитрий, здравствуйте, как вы быстро взяли трубку. Это Юмор.ФМ вас беспокоит. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в Самару дозвонились, правильно, Дмитрию?
3: Вы говорите с секретарем, дело важное.
2: Ага,
3: уже
2: спасибо большое. Дозвонились, конечно. Голосовой помощник взял вместо Дмитрия, а я уже так обрадовалась. Думаю, ну все, у нас сейчас как будет суперфиналист из Самары. Ну не сегодня. Дмитрий, в любом случае, если вы меня слышите, я вас оставляю в нашем улыбазере. Возможно, автоответчик тоже вам все это передаст. Конечно, что я ему наговорила. И да, по правилам нашей игры, все участники, которым мы не дозвонились или которые неправильно назвали шутку с первого раза, они остаются в улыбазере, и мы можем им позвонить еще раз. Так что, возможно, улыбазер решит выбрать фотографию Дмитрия, и мы действительно с ним еще раз свяжемся. Ну а пока предлагаю всем вступить в игру прямо сейчас на сайте веселорадио.ру, внимательно слушать Юмор.ФМ и не упустить возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже в этом году. Ну а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю улыбазер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

рассказывать. Вот скажешь, вчера, к примеру, приходил Тарантино, нажрался, говорит, и стал приставать ко мне, пьяная скотина. Но я тогда ему так строго сказала: Квентин, может, ты, конечно, говорит, и не заметил, но вообще я жду Володьку из России, а тебя, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеху. В общем, было трудно без тебя, Вован.

0: ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции. Обмести порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прошло уже 4 года после собеседования. Подозреваю, на работу взяли кого-то другого.

0: чат. Шутки, приветы, поздравления. Все здесь, в нашем веселом чате. В самом веселом чате, который только есть на планете Земля, друзья. Хотите присоединиться? Уверена, что да, поэтому записывайте номер плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. Из Самарской области есть такое сообщение. Всем доброго дня. Можно передать привет моей маме. Я ее очень сильно люблю. Это смс-сообщением пришло. Пожалуйста, когда вы пишете смс-ки, подписывайтесь, потому что я могу лишь увидеть ваш номер. И все. А не знаю даже, как вас зовут и как же я передам привет. Значит, есть еще сообщение от Екатерины, которая желает хорошего дня абсолютно всем слушателям Юмор ФМ. За это вам отдельное спасибо. Людмила, город Орел, желает хорошего настроения всем. Оксана передает привет Микрюкову Михаилу, желает ему классного дня. Также есть от Анастасии привет для любимой Ольги. Коллегушка, не скучай, не грусти, совсем скоро я вернусь из отпуска, и мы с тобой хорошо проведем время. О как! Так, дальше есть сообщение от Степана, который передает привет своему другу Кириллу, желает, чтобы все у него сегодня получилось. И Владимир желает Юлечке быть такой же прекрасной, чудесной, расцветающий, любимый и, конечно же, любить. Этого, кстати, я желаю абсолютно каждому. Друзья, продолжайте присылать приветы, шутки, поздравления. Веселый чат ровно через час снова будет здесь, в эфире Юмор ФМ. Ну а пока вы ждете, послушаем реалити-криминалити через несколько минут, а в финале этого часа Задорнов ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити Криминалити.
3: Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе «Одуванчик», но прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолютно трезв. Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные челюсти. Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу. Приношу свои искренние извинения за причинение физического и морального вреда полицейским Копытину А.Е., Сладкову Г.К. и непомнящих В.В. Особенно мне неудобно перед Сладковым Г.К., окунутым мною вниз головой в люк городской канализации. Прошу принять во внимание то обстоятельство, что я был нетрезв по случаю 8 марта и обладаю званием мастера спорта по греко-римской борьбе.
4: Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО М-сервис.
6: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе +19, в Магнитогорске, Карталах и Троице.

0: Липецке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
1: Реклама.

0: Тур на кроссовере Джим Тур. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере Джим Тур.
1: Семейный кроссовер Джим Тур Дэшинг в Планете Авто за 1 970 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
2: Учебники
3: здесь!
2: Канцелярия
3: здесь!
2: Равнение на опт!
4: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
5: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нюансы русского языка. «Не надо меня уговаривать» означает «нет, меня не надо уговаривать». Обеими руками «за».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция. Иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете. Продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже. Внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбиты в стенку. Под первым гвоздем написано «для перчаток». Под вторым – для халатов. Под третьим – для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала. Страшная травма была. Я через 3 месяца только... Там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить. Она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит, ой, так жалко, Регинка выписывается. Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Я такой. 2 шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит, куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит, правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
9: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате — это карате, а молоток — это молоток.

0: А мы с вами продолжаем рабочий четверг, но где-то он уже стремительно близится к своему завершению логическому, и уже где-то приближается вечер приятный, сладкий, а в столице нашей время движется только к обеду. В любом случае, сколько бы ни показывали ваши часы, самое время улыбнуться, посмеяться, и тем более здесь у нас на Юмор-ФМ есть над чем хохотать. Например, анекдоты Игоря Маменко непременно порадуют нас в финале этого часа. Будет проект «Лига городов», а там самые смешные миниатюры, наша фирменная, любимая всеми не реклама, это как реклама, только очень и очень смешная. Но в ближайшие секунды народная рубрика «Однажды в России». Меня зовут Яся Пугачева, это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Ладно, все, похихикали. Ладно, я пошел работать тогда. У меня там
3: еще. Не, подожди. У меня есть важная информация для тебя. Я же не просто так тебя. Смотри, короче, меня в Москву переводят.
2: Да ладно, серьезно?
3: Да, повышение, наконец-то.
2: Поздравляю. Ну ты заслужил, реально.
3: Зарплата будет в 16 раз больше, да, дождался. И наш филиал остается без начальника. Я вот подумал, ты как самый мой близкий человечек, мой зам, самый преданный, самый внимательный, самый лучший сотрудник.
2: Друг, в конце концов.
3: Ну, да. Поэтому именно ты поможешь мне выбрать, кто будет начальником после меня.
4: То есть помочь тебе выбрать из тех, с кем мы сейчас на одном уровне, и кто будет мной потом командовать, что ли?
3: Ну, да. Че, как тебе? Вот, Стогненко, кандидатура. Нормальный?
4: Ну, если тебе нужен начальник на пару месяцев, то нормальная кандидатура, почему нет?
3: В смысле на пару месяцев? Почему?
4: Ну, он же алкаш. Алкоголик конченый. Посмотри на его морду. У него вздулась морда, смотри. По нему даже видно же, что он, ну, вчера его как ковер домой запинали, и все.
3: Тогда получается только один вариант. Да? Че, Ольга Санна, да? Она опытный сотрудник, она, ну, давно работает, с самого начала основания фирмы. Ей можно доверять. Че, думаешь, справится? А, Ербол, ну мне важно твое мнение.
4: Если будет ходить на работу, справится, наверное, еще.
3: В смысле, если будет ходить?
4: Ну, смотри, она вот 5 лет в нашей конторе работает. И из этих 5 лет она 4 раза в декрете была. Сейчас ты ее директором сделаешь, она, не знаю, она по этому случаю на радостях, я не знаю, он залетит.
3: Да елки-палки, что ж такое? Блин, спасибо, вот я не знаю эти все тонкости внутри коллектива.
4: Так а я же просто живу здесь, живу,
3: вот поэтому ты мне и нужен. Ну что, тогда получается, на тебе.
4: Давай, конечно, спасибо большое.
3: Все документы, ключи от сейфа, печать. Неси Равдину, пускай подписывает. Получается, он будет начальник. Ну, он же нормальный сотрудник, но он не пьет вроде, не беременный. Блин, с ним что не так? Он опрятный.
4: Ну,
3: аккуратный.
4: Да, нормальный, опрятный. Он такой, весь такой приветливый, такой хороший такой. Не человек, а пушной зверек с пузиком, блин. Когда в офисе остается один,
3: так.
4: Берет, надевает на себя кружевной пеньюар.
3: И что?
4: Берет твою фотографию.
3: Мою фотографию? И что?
4: Ну вот смотрит тебе в глаза на этой фотографии.
3: И что?
4: Ну и начинает... Я не могу даже сказать себе.
3: Ой, все, Ербол, ну уже же сочиняешь. Ну сочиняешь.
2: Да? А где тогда твоя фотография?
3: Где моя фотография? Вот моя... Где моя фотография?
2: Где твоя фотография? Где?
3: Здесь
2: вот это, где ты с рыбой и с оленем, с рыбоохотой. Где твоя фотография?
3: Вот здесь была всегда.
2: Вот и все. А я знаю, где она. Я знаю. В сейфе у него, с документами.
3: Блин, это кто у нас там в отделе кадров работает? Слепой, шизанутый идиот, что ли? А кого понабрал? Идиотов одних. И что, получается, все? Отделение без начальника, что ли?
4: За ними глаз да глаз. Как? Ну, есть же вариантик.
3: Какие варианты?
2: Вот же стоит перед тобой вариант! Ты что, блин, не видишь, что ли? Иди твою голову, блин! Вот я 12 лет на тебя пашу, я здесь все знаю. Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
3: Ты?
2: Задолбал. Тупой, блин, ни одного намека не понимаешь. Сижу тут перед тобой, блин, как этот.
3: Да?
2: Сам, блин, следи за своим филиалом. Идиот, блин.
3: Ербол. Ербол, ну
4: я
3: ты...
4: Я увольняюсь нахрен, понятно?
3: Куда и ты увольняешься?
4: Загнется твой филиал.
3: Вот и... из-за этого увольняешься?
4: Пошел ты...
3: Алло, Леночка, сдай билеты Ербола. Он со мной в Москву не полетит, оказывается. Не знаю, что ты психанул, уволился.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Начальник пасеки никогда не мог определить по лицу, пили его сотрудники или работали.

0: FM. Шутки.
1: Если ваша девушка перестала делать эпиляцию, значит, у нее, кроме вас, никого нет.
0: И

0: Ну а мы здесь на Юмор ФМ не только споем, а еще и пошутим, а еще и приветы ваш передадим в веселом чате. Возможно, радовать друг друга теплыми добрыми словами. Пишите свои сообщения нам в любой мессенджер. Номер будет един +7 915 03 03 567. Озвучу все это буквально минут так через 10, а то и 15. А еще включу вам анекдоты Игоря Маменко, чтобы смеялись от души, нашу Лигу городов, но прямо сейчас фирменная, любимая всеми не реклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
3: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Ощевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
2: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикоастизмом.
4: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и ни гроша за душой у вас.
2: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
4: Артик и астизм.
5: При первых симптомах подавайте на развод.
2: Артик и астизм. Нет, это не лечится.
6: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает: ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
1: Политическая нереклама.
7: Замучили плохие дороги?
8: Опять задержали зарплату?
9: В школе требуют сдать на шторы?
10: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
11: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
12: Что-то верится с трудом.
11: И напрасно. Поверь в Надувалова.
10: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
11: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
12: Да уж, Амфибрахий не подведет.
10: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
13: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
14: Автохамы паркуются прямо на газоне?
15: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
13: Не держите в себе эту ценную информацию. Сообщите ее куда следует. С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
16: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
17: А, простите, кому и куда?
16: В том-то и фишка.
18: Приложение само разберется, кому и куда.
16: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
17: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
13: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
16: Для граждан с активной жизненной позицией.
13: Скачайте бесплатно на сайте немолчинастучи.рф.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Финальный отчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: Чат. Ваше сообщение, привет, поздравления, шутки. Все это смело принимаем в наш веселый чат. Номер телефона для ваших посланий 1+7 915 03 03 567. Выбирайте мессенджер, который вам нравится, и отправляйте теплые добрые слова. Передаю привет папе и брату, который сейчас строит дом на даче, написала Ирина. Неизвестно, как зовут папу с братом, но в любом случае им пламенный огромнейший привет. Еще есть сообщение от Александра из Бобруйска. Передайте привет моей любимой жене Марьяне и дочке Иринке. Я их очень люблю. Да, пламенный привет, да еще и хорошего четверга. Привет Елене Харламовой, милая, слушай радио Юмор ФМ. Все будет замурчательно. Ну, замечательно, написал Николай Казак. Но, естественно, не только замечательно, а еще и весело, и классно, и очень-очень смешно. А всем привет от Ольги из города Черкесска. И вам, Ольга, ответный пламенный привет. Ну и вы тоже, кстати, можете брать привет, пример с тех, кто приветы уже передал, и радовать своих близких и родных сообщениями с помощью веселого чата на Юмор ФМ. Просто пишите нам в любой мессенджер +7 915 03 03 567. Ну а пока вы текст набираете, мы будем шутить. И сделаем это очень хорошо, потому что анекдоты Игоря Маменко в финале этого часа непременно рассмешат каждого из вас. Ну а чуть раньше проект «Лига городов», ну а там самые лучшие миниатюры.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда-секция. Москва.
3: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
4: Встали! Вы все бревно!
5: Мы все бревно!
4: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин, лебедя мне в озеро! Как ты, щелкунище, шаг из строя! Пришел отпуск, щенок.
6: Отлично, прима-балерина.
4: Я вижу. Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик. Жизель мне в основной репертуар. Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
6: Но это же плохая новость.
4: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон! Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
6: Но я Саша.
4: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
6: Но я очень старался.
4: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
6: 139 раз.
4: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
0: Команда «Москвичи». Москва.
7: У кого есть вторая половинка, ночью ждает такой разговор.
8: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
6: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
8: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
6: Можно я посплю, умоляю?
8: Ну просто ответь на вопрос.
6: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я. Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
8: А когда?
6: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22,

0: Осадки: магнитогорские, карталы, троицкие и южноуральские — до 25 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске — +23.
1: Реклама.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15, 0+.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли.
5: Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Постоянные покупатели все для рыбалки, знакомые друг с другом, также и по клубу анонимных алкоголиков.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: как вам это удалось? Он говорит: ну, первого я апперкот пробил, я чемпион по апперкоту, рухнул как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже сразу наповал. Говорит: ну, все. А третьего? А третьего у меня день рождения.
2: Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Так весело посмотрел он на усталых пассажиров, мрачных, говорит: ну что, ребята, по десяточке или начинали свой концерт?
3: Ночь, муж, жена в постели лежат. Жена игриво говорит: милый, я готова понести наказание. Делай со мной что хочешь. Муж сонным голосом говорит: что? Ну ладно, спи, ты ни в чем не виновата.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если бы моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
6: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда у тебя отличное настроение, говорят, чувствую себя на миллион долларов. Так вот, я сегодня чувствую себя примерно на 5 рублей.

0: опять ничего не придумаю.
1: Я думаю,
0: ничего опять не придумаю.

0: мы здесь на Юмор ФМ задаем немножечко другие вопросы. Мы просим повторять шутки Николая Фоменко. За правильный ответ вручаем 3000 рублей. Пропускаем в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а в финале, согласно названию, дарим возможность выиграть новенький автомобиль. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Заходите, регистрируйтесь, нажимая на кнопку «Просто улыбнись» и выиграй автомобиль. А еще прибавляйте громкость. У нас здесь много поводов для ваших улыбок. Монолог Михаила Жванецкого появится в финале этого часа. Анекдоты самого лучшего Дэна непременно рассмешат каждого из нас. Сатья будет с юмором отвечать на очень хороший вопрос. Ну а прямо сейчас любимая народная игра – тот самый КВН. Меня зовут Ясь Богачева. Это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Парма», город Пермь.
4: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Черный цвет стройнит только до 48 размера. Дальше он бессилен. Нужны леопардовые лосины.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: «Сатья отвечает».
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишель. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
3: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин.
1: Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь!
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
13: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
14: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошего менеджера проектов легко узнать по цвету волос. Они должны быть седыми.

Чат. Ваше сообщение, приветы, поздравления, признания, шутки, все в нашем веселом чате. Плюс 7-915-0303-567, это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Привет Надюшке из Кисловодска. Пусть поправляется, не болеет, не горюет, все будет отлично. С приветом из Красноярска Юлия написала: прекрасная Надюшка, выздоравливайте скорее. Ну просто прибавьте юмор ФМ, посмейтесь вместе с нами, и здоровье намного крепче станет, даже очень быстро. Дочь моя, крокозябричек, привет.

0: этим Ильей, внуком Арсению и Есении. Я вас очень люблю. Прекраснейшее сообщение. Еще Сергей отправил нам такое поздравление. Меня зовут Сергей, я из Семилук, Воронежской области. Хочу поздравить дорогую маму Елену с 44-летием. С днем рождения. Прекрасная Елена, прекрасный возраст. Пусть в вашей жизни будет много счастья, здоровья, путешествий, исполнения всех ваших желаний. Ну и смех, конечно, а он есть здесь у нас на Юмор-ФМ. Так что смеемся вместе. В финале этого часа веселить будет Михаил Жванецкий своим легендарным монологом. Чуть раньше анекдотами порадует самый лучший Дэн. Ну а ваши приветы и поздравления будут звучать весь следующий час в Юморе на заказ. Пишите +7 915 03 03 567.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: «Кто эта женщина в красном платье?» Муж отвечает: «Любовница шефа».
3: «Ну так».
2: «А та полная брюнетка?»
3: «Любовница главного бухгалтера».
2: Ну понятно. «А в желтом платье вот это в цветочек?»
3: «Любовница начальника отдела».
2: «Да». «О, а эта стройная блондинка?»
3: Муж забылся, вошел в раж и говорит: «А это моя любовница». Жена с гордостью: «Наш-то, а? Лучше всех».
2: Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга, чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке.
3: «Мойша, куда вы так бежите?»
4: «Спешу исполнить свой супружеский долг».
3: «Так вы же живете в другую сторону».
4: «Нет, туда я уже не донесу».
2: Скромность украшает человека. Собственно говоря, об этом и анекдот. Встречаются две подруги, и одна другой говорит:
5: «Слушай, я так давно на юге не была, а ты, я слышала, только оттуда. Скажи, ну сколько сейчас стоит там отдохнуть?»
3: «Ну, это как отдыхать будешь, подруга».
5: «Ну, я хочу скромно».
3: «Ну, если скромно, то 1050 надо».
5: «А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
7: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
0: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
9: Спонсор выпуска — группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
10: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
6: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о новых спортивных объектах. В Челябинске открыли уникальный футбольно-легкоатлетический манеж. В Урал-Гувке появится центр спортивной реабилитации. И для сборной по гонкам дронов организовали собственную площадку. В Челябинске официально запустили спортивный комплекс, не имеющий аналогов в России. Арену открыл губернатор Алексей Текслер и министр спорта страны Михаил Дегтярев. Новый спорткомплекс расположен у реки Миасс на пересечении улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев. Уникальность объекта в том, что в одном здании удалось совместить футбольную арену и легкоатлетический манеж с круговыми дорожками. Подобных крытых сооружений в России еще не было. Манеж должен стать домашней ареной для футбольного клуба «Челябинск». Это позволит тренироваться круглый год и принимать соревнования.

0: всероссийского уровня, отметил Алексей Текстер. А в комплексе «Манеж» Уральского государственного университета физической культуры появится Центр спортивной реабилитации. Алексей Текстер и Михаил Дегтярев посетили вуз и поддержали инициативу. Для размещения центра в здании комплекса уже освободили 900 квадратных метров. Он будет работать индивидуально с каждым пациентом. После обследования человек проходит программу по 12 видам спорта – от тренажерного зала и хоккея до подводного плавания и скалолазания. По итогам выдается документ о прохождении реабилитации. Губернатор отметил, что в стране существует много подобных методик, но системную практику у нас применяют впервые. И еще об одном новом спортивном направлении. У сборной Челябинской области по гонкам дронов появилась собственная площадка для тренировок. Она находится на курорте Эльтаун в Сосновском округе, пишет портал chelkapa.ru. Сейчас на полеты беспилотных аппаратов установлены ограничения, поэтому спортсмены не могут законно тренироваться в случайных местах. Совершенствовать навыки они теперь будут на специально отведенной территории, ограниченной сеткой. Южноуральские спортсмены уже несколько раз с успехом выступали на чемпионате и первенстве страны. Однако они отмечают, что конкуренция растет, поэтому нужно постоянно практиковаться, чтобы поддерживать высокий уровень пилотирования. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: После недельной голодовки льву пришлось признать, что царь зверей — сторож зоопарка.

0: Утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Фрэль 1653 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот трамвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому закончится? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Там уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки — это все, что ты накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно, в ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Вот так вот легко и просто, шутя, смеясь и пританцовывая, мы вместе с вами начинаем целый час передавать привет и поздравления, и радовать друг друга теплыми добрыми словами, а может быть даже признаниями или очень интересными предложениями. Все это смело отправляйте нам на единый номер +7 915 0303 567. Вы пишете в любой мессенджер, мы получаем ваше послание и озвучиваем на всю страну. Кстати, в этом часе радовать вас вашими же сообщениями буду я, Яся Богачева. Ну и прямо сейчас начнем с юмора. Кстати, именно юмор вы можете заказать вместе с вашим приветом. Сейчас шутки, песни, плюс на Юмор-ФМ.
2: Шутки, песни, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Абрамова.

0: ошибки песни плюс все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
3: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Шутки, песни, плюс! Сейчас следующая очередь.
4: Следующая твоя.
1: Моя?
4: Да-да-да.
1: Я, да? Много времени вашего не займу, потому что... Твой малыш растет не по годам, и уже этапом в Магадан.
0: Как быстро. Сейчас почему-то я.
1: Да.
0: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась из тех самых далеких и славных времен. Кочевала со мной из айфона в айфон. Эта фотка подруга твоя и моя. И теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталий, ваша очередь.
3: Я не верю никому, пусть говорят. В час суда я видел этих же ребят.
1: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в элечку не лезу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
5: Хорошо это.
1: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
5: Может, тебе надо переехать из Комарова?
1: Да, получается, что так. Шутки, песни,
5: плюс! Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно. Но потом вкусно.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
2: Ярушин.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: А между тем написать в наш веселый чат — это самый простой способ порадовать друг друга, близких, любимых, дорогих людей, коллег, может быть, приветом, поздравлением, признанием, ну или заказом юмора. На то он юмор на заказ, что мы исполняем ваши юмористические просьбы. Ну и, конечно же, озвучиваем сообщения. Например, такие. Меня зовут Инга, хочу передать привет девочкам-коллегам. Привет огромный, пожалуйста, готов, передан. А еще один привет улетает отделу продаж, в частности, руководителю Алене Викторовне. Отличного им дня и успехов с поставками. А еще есть сообщение короткое, лаконичное, максимально простое, но уверенно очень приятное. Алексей его написал. Привет всему Новосибирску. Все готово. Новосибирск вам пламенный и от всей команды Юмор-ФМ. А всем хорошего дня. Желаю передать, пожалуйста, привет и пожелания хорошего дня Маше Ходяковой из Челябинской области. Сообщение, к сожалению, без подписи, но уверена, что Маша его поймала и поняла, кто его отправил. Еще один привет улетает дед Сереже и брату Павлу. Сейчас они строят шикарный дом на нашей даче, написала Евлалия. Да, пусть эта стройка будет легкой, веселой, позитивной, а самое главное – качественной. Ну и давайте еще один привет, например, такой. Большой привет Ерохиной Елене и сынульке Мезенцеву Александру. Я вас люблю, папа Андрей, написал. Еще больше ваших приветов уже очень-очень скоро. Просто пишите плюс 7 915 0303 567 и теплые добрые слова. Ну и, конечно же, поздравляйте друг друга с праздниками. А если вы не знаете, какие сегодня праздники, я с удовольствием расскажу. Например, чудесное событие. Сегодня Всемирный день оленя. Мне кажется, это нужно отпраздновать. День рождения Чебурашки, между прочим. Можно поздравить с днем рождения букваря предстоящих первоклассниках. Еще день кукурузы или день мыльных шкатулок. Но мне очень нравится сегодня Всемирный день комара. Давайте не ставить репелленты и вместе с ними танцевать и смеяться.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
2: Артем, 4 года. Подходит Тёма к маме и просит гаечный ключ на 10. Мама спрашивает: «Тёма, зачем тебе ключ?» Тёма отвечает: «Во дворе стоит папин мотоцикл, и мне кажется, там нужно что-то открутить». Миша, 5 лет. Говорит: «Я не буду жениться. Вдруг мне на кольцо не хватит, и еще на колено надо вставать». Из школьных сочинений Настеньки. В комнате громко тикали солнечные часы. Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Герасим подошел к Муму и погладил ее лобастый затылок.
0: Угарный папа.
2: Дядя привез племяннице Олесе гору вкусных конфет. Олеся ест довольная. И тут дядя спросил: «Дай одну попробовать?» «Не дам». «Ну ты и жадина». «Олеся, лучше быть жадиной, чем попрошайкой». Ариша, 4 года. Мама приготовила тесто для блинов, но они не получаются. Мама расстроилась, думает, что делать. Ариша спрашивает: «Мама, что случилось?» «Блины не пропекаются». «Ну ничего страшного, не переживай. Но ты останешься без блинов». Ариша: «А вот это уже страшно». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Юмор ФМ

0: теперь смотри, как улыбаюсь тебе с афиши.
1: А я не знаю даже сколько в душе моей раны трещин. Разбито сердце на осколки, увы, любить больше нечем.
2: Фоменко на Юмор-ФМ.
3: Весь до конца отдался работе. Думал, за деньги, но когда получил зарплату, понял, что по любви.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И пока на этот нехитрый номер вы отправляете свои сообщения, как сказал диктор, приветы, поздравления и признания, я расскажу вот о чем. На правах рекламы Москва 22-23 августа в Измайловском парке пройдет фестиваль «Четыре лапы». Праздник для всех любителей животных. В программе увлекательные конкурсы, выступления артистов, интерактивы от наших любимых шутки-шоу и очень много классных эмоций. Вход свободный. Ждем всех. Фестиваль для всех возрастов. Пожалуйста, вот теперь еще и приветы ваши. Передайте привет моей подруге Юлии из Красноярска. Она очень хорошая девочка. Добрая, отзывчивая, позитивная. Желаю ей всего самого лучшего, написала Надежда. Прекрасная Юлия из Красноярска, вам пламенный привет. Пусть в вашей жизни все будет самым счастливым и веселым образом. Еще один привет улетает дедушке Гере от Елисея Гундяева. Тоже готово передано. Привет Юмор ФМ. Передаю привет своей любимой семье, мужу Радику, дочке Карине. Едем к любимой бабушке Фариде на день рождения. Желаем богатырского ей здоровья и долгих лет жизни. Очень любим и ценим. От Лилии из Челябинска. Прекрасная бабушка Фарида, вас вашим праздником. Пусть в вашей жизни будет все, что вы захотите. А самое главное, близкие и любимые люди рядом как можно чаще. Ну и веселье пусть тоже будет. Вот, например, Ольга из Саратова заказала нам рубрику «Однажды в России», а мы ее с удовольствием исполним. Пожалуйста.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охренительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
3: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотреть в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют. Я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
4: Вот, кстати, Янчик, ты... Когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по-большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все.
5: Руки убрал, я сказал!
6: Стоять!
5: Руки убрал!
6: Стоять!
5: Убрал руки!
6: Вам сюда нельзя!
5: Это тебе сюда нельзя было, в этот мир! Ты швейцарская обслуга тут стоишь! Да если бы твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она бы тебе с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
6: Дело в том, что если вы хотите посмотреть балет, вам нужен билет!
5: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей. Не за вагон угля, не за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр.
6: Ну, такая здесь стоимость.
5: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость? Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
6: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете мне что? Да об какачке очень сильно нравится в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать. Они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет. И поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас в большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
5: Напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
6: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
5: Я прикольный?
6: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала?
3: Угу.
6: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте. Теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
5: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: юмор на заказ.
1: Продолжаем озвучивать ваши сообщения. Их здесь столько. В общем, постараюсь озвучить все, что успею. Привет. Передайте, пожалуйста, моей любимой доченьке Анастасии, любимому мужчине Вячеславу. Мы едем в Сочи, в Краснодар и слушаем Юмор ФМ. Классные песни. Я подпеваю. Спасибо. А еще и шутки у нас тоже классные. Так что и смейтесь тоже вместе с нами. Геннадий из Москвы сообщение. Поздравляю всех с днем рождения Чебурашки. Книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где он впервые появился, сегодня 60 лет. Между прочим, с праздником всех. А еще у нас есть сообщение из Воронежа. Передайте огромный привет и массу наилучших пожеланий моей сестре Зябкиной Людмиле, а еще Трусовой Ольге. Они сейчас отдыхают на море. Девочки, я хочу к вам, написала с уважением Елена Коваленко. Девчата, скорее забирайте свою Елену. Елен, бросайте все свои работы или одну единственную неповторимую. В общем, все бросайте и присоединяйтесь к девчонкам. Отдыхать в женской компании на море – это особое удовольствие, между прочим. Еще один большой привет от солнечной Чувашии. Улетает самому веселому радио Юмор-ФМ. Всем добра и здоровья, написала Алена из Чебоксара. Ален, вам тоже большой пламенный привет. Пусть в вашей жизни будет очень много смеха, очень много песен, очень много танцев и вообще очень много всего самого доброго и веселого. Ну и, конечно, очень много шуток. Например, шуток Николая Фоменко. Сейчас прям подборка шуток про синоптиков. Ну, а пока мы будем смеяться, вы пишите +7 915 0303 567. Любой мессенджер.
0: Фоменко. 5 шуток про
2: синоптиков.
3: Жена синоптика верит мужу максимум на 2 дня вперед. Хорошенькая ведущая прогноза погоды даже летом несет пургу.
4: Как определить, облако над тобой или туча? Элементарно! Облака — это белогривые лошадки, а тучи, ну, от

0: Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
2: Реклама.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта, действительно до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.
2: Логика никак. Моя речь не вернется. Важные слова.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Очень быстро пролетел час, очень быстро пролетел наш прекрасный юмор на заказ. Еще одна порция ваших приветов, поздравлений в рамках этой программы. Ну а дальше будем друг друга поздравлять и радовать теплыми добрыми словами уже в веселом часе. Так что продолжайте писать, номер все равно един, плюс 7 915 0303 567. Что есть к этой секунде? Поздравляю всю нашу смену с днем комара, написал Петр РС. Всем доброго дня, меня зовут Инга, хочу передать привет девочкам коллегам Оксане, Елене, Наталье, Юле, Надежде. И привет этот будет огромный. А еще у меня 22-го день рождения. Ну, заранее не поздравляют. А подготовки вам очень даже веселые и в компании Юмор ФМ. Ну и, конечно же, в компании ваших прекрасных девчонок. Людмила из Тимашевска передает привет всему Краснодарскому краю. Он стал моей второй родиной, пишет она. А еще передаю привет в Чечню. А именно в город Грозный. Это моя первая родина. Я там родилась и выросла. Желаю всем мирного неба над головой. И пусть все будут живы и здоровы. Здоровый, пусть так и будет, естественно. Мы все этого очень хотим. Привет, Анастасии. Желаю вам хорошего настроения, написала Оля. И еще один большой привет улетает коллегам Лидии Петровне, Ольге Арнольдовне. Девочки, не скучаем. Еще немного и домой. Сообщение прилетело к нам из Жигулевска. Так что, девчат, давайте собираемся, работаем и делаем это весело и в компании Юмор ФМ. А здесь у нас рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Сергей Брунов прочитает от отрывки из произведений Ильфа и Петрова прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Гражданин в фуражке с белым верхом двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Девушки бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц с парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки. Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. «Вам можно?» И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу. «Здравствуйте. Вы меня не узнаете?» Председатель посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает. «Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца». «Я тоже похож на своего отца», — нетерпеливо сказал председатель. «Вам чего, товарищ?» «Тут все дело в том, какой отец», — грустно заметил посетитель. «Я сын лейтенанта Шмидта». Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?» «Смутно, смутно», — ответил посетитель. «В то героическое время я был еще крайне мал, я был дитя. Простите, а как ваше имя?» «Николай. Николай Шмидт. А по батюшке?» «Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который сам не знал имени своего отца. «Да...» — протянул он, уклоняясь от прямого ответа. «Теперь многие не знают имен героев. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность, остался без копейки. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег у участника, у Непмана». Затем сын черноморского героя мягко, без нажима, перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот, дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. «Ну, я», — сказал председатель. «Здоров, председатель! Будем знакомы, сын лейтенанта Шмидта». «Кто?» — спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта», — повторил пришелец. «А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт». В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Ты узнаешь брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Юмор ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Понял, что у нас слишком большая разница в возрасте, когда она показала мне свои фото в младенчестве. А они цветные.

0: хватит игнорить, заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и загружайте свою позитивную фотографию. Просто улыбнитесь и выиграйте новенькую машину. Все очень легко и просто здесь у нас на Юмор-ФМ. И, кстати, очень скоро начнется еще один игровой эпизод. Очень скоро улыбайзер выберет счастливчика, которому мы позвоним и попросим шутку повторить. За правильный ответ в моменте 3000 рублей вручим и отправим в суперфинал. Но в суперфинале подарим возможность выиграть ту самую новую машину. В общем, все легко и просто, и очень-очень весело здесь у нас. А что из веселого? А из веселого монолог Михаила Задорнова. Рубрика «Гол, ой, штанга». Там будут комментаторские ляпы, собранные Романом Юнусовым. Будет Джейсон Стэтхэм в этом часе озвучивать свои цитаты. Ну и, конечно, порадует истории Макс Евдокимов. Это «Биг стендап». Меня зовут Яся Богачева. Это «Юмор ФМ». Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
2: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газели дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он какой-то наноматериал сделан, что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне, нахуй мне тут нужны. Я из этого выкопаю. Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу, они мне тут нужны. Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда Н-ки ставили. Типа Н, невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит, ты че, самый умный? И второй ему, кто умный? Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте, домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
1: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Как говорит мой психиатр, когда ты один, это нормально. Плохо, когда тебя два.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор ФМ, а это значит, начался очередной игровой эпизод нашей любимой автомобильной игры. Да-да-да, очень скоро кто-то из вас может получить шанс выиграть 3000 рублей и пропуск в суперфинал, но в суперфинале побороться за новенькую машину. Все очень легко и просто, нужно быть только выбранным улыбайзером, но до этого загрузить фотографии на сайт веселаярадио.ру. Если вы этого еще не сделали, срочно заходите на сайт Юмор ФМ и делитесь своей позитивной фотографией. Вашу улыбку должна увидеть вся страна. Ваша улыбка должна претендовать на новенький автомобиль. Ну а если вы уже радуете всю страну своей искренней очаровательной улыбкой, то все внимание на телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
2: Очень красивую, нежную, скромную улыбку выбрал наш улыбайзер Евгения из города Пермь. Именно этой красотке мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить шутку Николая Фоменко. Набран номер телефона Евгении в Пермь. Звоним, если не ошибаюсь, там плюс 2 часа, 17:17. Там можно загадать желание, между прочим. Оно непременно должно исполниться. И хочется верить, что прямо сейчас Евгения дотянется до телефона, возьмет трубку, скажет «Алло, здравствуйте, Юмор ФМ», шутка была такая. Повторит ее, заберет свои деньги, пройдет в суперфинал. Алло. Алло.
3: Ё-моё, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения из Перми. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна.
3: Да, я, к сожалению, не слушала шутку.
2: Как так, Евгения? Ну что это такое? Мы звоним вам, вас улыбайзер выбрал. У вас очаровательная, нежная, скромная улыбка на фотографии. А сейчас вот такая веселая-веселая. Но немножко растерянная.
3: Да.
2: Евгений, но ничего страшного. Смотрите, ваша фотография в любом случае остается в нашем улыбайзере. Она продолжит участие, и вы еще получите шанс быть выбранной улыбайзером. Вдруг в следующий раз вы сможете повторить шутку. Угу.
3: Угу. Спасибо.
2: Евгения, но вы не отчаивайтесь. В любом случае, такой шанс бывал у других людей тоже, и они воспользовались ими, и попадали таким образом в суперфинал. А еще приглашайте своих близких, друзей, знакомых в нашу суперигру. Может быть, они вам там смс-очкой потом будут писать свои шуточки. Ну, не свои, а те, которые звучали несколько секунд назад. Договорились?
3: Хорошо.
2: Вам хорошего настроения, классного четверга, легкого завершения рабочего дня. Ну а всем остальным хочу напомнить, легко и просто попасть в суперфинал нашей суперигры. Нужно всего лишь навсего повторить шутку Николая Фоменко, когда мы вам позвоним. Ну и в этом деле желаю вам удачи. А сама запускаю улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте Юмор ФМ и радовать всю страну. Ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренни.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «МИР». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «МИР». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «МИР ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «МИР Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «МИР». Имеются ограничения.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: хотят.
1: Ваше сообщение, привет и поздравления, веселая история, пожалуйста, все это смело отправляйте нам в веселый чат. Номер един для любого мессенджера, +7 915 03 03 567. Привет вам из Курска. Передайте привет коллегам-экономистам и финансистам из ГРР. Слушаем вас постоянно. Всем отличного настроения и здоровья. Виталий отправил такое сообщение. Хочу передать большой привет сестренке Оксане Филимоновой. Скучаю, где-то потеряла сестренка. Мне плохо без тебя здесь в интернете, написала Кристина из Краснодарского края. Ну, во-первых, просто прибавляйте громкость и смейтесь вместе с нами. А во-вторых, Оксана Филимоновна, скорее отвечайте своей сестренке. Большой привет Максиму Видное. Не ругайся, делаю ремонт и консервацию. Лея написала Максим. Не ругайтесь, а присоединяйтесь и помогайте Лее скорее. Прошу вас передать привет самой лучшей девушке на свете, Петриковой Алене из солнечного города Мариуполь. Алена, ты самая лучшая, самая красивая и самая обворожительная девушка в мире. Иван из Ростова-на-Дону отправил такое сообщение. Алена, ну вы сегодня счастливица. Просто отвечайте Ивану, если он рядышком, скорее его обнимайте. А мы пока будем шутить. Монолог Михаила Задорнова в финале этого часа. Рубрика «Гол ой штанга» чуть раньше. С вами будем смеяться над комментаторскими ляпами. Веселый чат вернется через час. А вы пока пишите. +7 915 03 03 567. Веселый чат. Поделись.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Да, сегодня «Спартак» забил столько же мячей, сколько и «Ахмат». Ни одного. А мяч берет и перепрыгивает через протянутую к нему дружественную ногу Криштиану Роналду. И это неудивительно, ведь, как нам всем прекрасно известно, в сборной Словении 2 миллиона жителей. Удар Бензема, конечно, был от души, но не точный, да и мимо. Вот положили на Лужниках искусственное покрытие, и теперь хоть трава не расти. И, как говорится, с чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник. И финиш! Пойду как следует, прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
6: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лада» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
7: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Best China Cars привезет любой автомобиль из

0: Рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган Седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
1: Учебники здесь! Канцелярия здесь! Равнение на опт!
2: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности по телефону 7115.
6: Приглашаем вас на взрослую смену «Про юность» в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жители Великого Новгорода чтят древние традиции. Там в подворотне до сих пор можно получить палец и по челу.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщин, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползай на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда это делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете? Как, дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть на улице. Подошли, говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
8: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
12: Твоё сердце снег. снежные метели. Теплым чаем мне не отогреть.
13: Юмор-ФМ.
12: Но и то, что было между нами.
14: Изучите все условия. Раздел частных лиц. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самые трагические расставания всегда происходят по утрам. Например, расставание с подушкой.

0: Ну а нам мало-мало-мало ваших улыбок. Хочется, чтобы вы улыбались как можно чаще и улыбками своими делились и с окружающими, и с нами на сайте веселаярадио.ру. Заходите, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и загружайте свои веселые позитивные фотографии. Так вы станете нашим участником прекрасной суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а если зайдете в наш веселый чат, то отправите сообщение своим близким и любимым так, чтобы оно прозвучало на всю страну. Номер 1+7 915 03 03 567. А если прибавите громкость, то улыбка на вашем лице расплывет сама собой, потому что у нас здесь очень много смешного. Анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов», фирменная не реклама, которая ничего не продает, а только веселит. Ну и, конечно же, любимая народная рубрика «Однажды в России». Меня зовут Яся Богачева, это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
2: Ой, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Щелкунчика на 31 декабря. Пау.
3: Чего?
2: Чего?
3: Миш, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
4: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что, оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается. Прикинь.
3: Ну, а ты что думал?
4: Я думал, просто информация.
2: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке... рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел вообще? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в танце разбираться? Не.
3: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
2: Ну, если туда будет огромная очередь, и, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
3: Конечно,
2: я прыгну.
3: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
2: Ну, че?
3: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твоей истории сейчас
2: цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
3: Вот давай, что ты сейчас любишь?
2: Падл-теннис люблю.
3: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
2: Еще люблю кроссовки Adidas Gazelle, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
3: Конечно, конечно.
2: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
3: Придурок, мы вместе росли, мы братья.
5: Еще раз здравствуйте. Вот. Ваш виски,
4: вау.
5: Ваше пиво и ваш бокальчик «Ля Кремана» с нашей фирменной подачей.
2: Заткнись, Валер.
3: Я молчу.
2: Просто заткнись.
3: Я молчу.
5: Так,
3: я...
5: Вот счет. Да.
2: Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
3: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
2: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
3: Конечной.
2: Нет, Валера, на конченной. Это от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
4: Да.
2: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
3: Однушка.
2: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
3: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
5: 4 300. Угу. 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик Ля Кремана.
3: Ля Кремана, 3000.
2: Пошел ты, знаешь куда, Валер?
3: Я молчу.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Не дал я...

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А если бы папа Карло был не плотником, а, скажем, слесарем-жестянщиком, терминатор появился бы намного раньше.

0: РФМ. Шутки.
1: Стая голубей пролетела над полицейским постовым и повысила его в звании.
0: И песни.

0: Ну а если и вы мечтали, ну или просто хотели порадовать друг друга, близких, любимых, дорогих людей, коллег, можете передать привет в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения нам в любой мессенджер на единый номер +7 915 03 03 567. И в середине этого часа оно может прозвучать на всю страну. А еще в этом часе нас будут радовать анекдоты Игоря Маменко, рассмешит проект «Лига городов». Ну и, конечно, прямо сейчас прозвучит самая веселая наша нереклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
3: Да, и чё дальше?
2: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
3: И чё дальше?
2: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
3: А чё дальше?
2: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
3: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
2: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
4: Отечественные тормозные колодки «Марь Степанна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
2: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степанне».
4: Покупайте тормозные колодки «Марь Степанна».
3: Ну, купила. А дальше-то че?
4: «Марь Степанна». Тормоз, который никогда не подведет.
5: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
6: Лучше, конечно, помучиться.
5: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
7: Ой, ай!
5: Жмет, давит, натирает.
7: Это просто сущее мучение.
5: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
8: А есть у вас что-нибудь изысканное?
5: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
8: Надо срочно померить.
5: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
8: Ой! Ай!
5: Ничего, до свадьбы заживет.
9: Скоро на 125-м канале.
10: Группа муниципальных депутатов под руководством председателя комитета по спорту и туризму Дятлова таинственным образом исчезает с заседания по бюджету Кривопипецкого района.
11: Они только что были здесь. Видимо, что-то случилось.
10: В то же время и не менее таинственно исчезает и сам бюджет.
12: Черт побери, я вас спрашиваю, где наши деньги?
10: А ровно через 40 минут группа Дятлова в полном составе будет обнаружена в подмосковной Апрелевке. В элитной сауне «Клубничка». Более чем в 1000 километров от Кривопипецка. Без сознания и голыми.
13: Как они сюда попали? На чем? Ничего не понимаю.
14: Тайна перелета Дятлова. Разгадай главную мистическую загадку новейшей истории России.
15: И тут я увидела в небе 3 огромных огненных цилиндра.
14: Тайна перелета Дятлова. Смотрите только на 125-м канале.
1: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
15: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

0: чат.
1: Время ваших сообщений и приветы, и поздравления, и шутки. Все у нас есть. Все вы отправили в мессенджеры на единый номер +7 915 03 03 567. Привет, Юмор ФМ. Хочу передать привет самой себе. Сижу на нелюбимой работе и грущу. Зовут меня Ольга, я из Торжка. Ольга, срочно работу менять. Работа должна приносить удовольствие, но и деньги, конечно же, тоже. Передаю привет своей бабушке Ие Иннокентьевне. Копаем картошку и слушаем Юмор ФМ. Я ее очень люблю. Написала внучка Оля. Как прекрасно, когда внуки помогают бабушке и картошку копать, и за огородом ухаживать, да еще и в любви признаются. Алене из города Чебоксары привет от самурая из города Новочебоксарск. Пожалуйста, готов, привет передан. Еще одно есть поздравление Светлану и Фатыка Сабировых с годовщиной их свадьбы. Желаем прожить в семейном благополучии очень-очень долго. Ваши Екатерина и Сергей из Катав-Ивановска. Прекрасные Светланы и Фатык, вас с вашим праздником. Много счастливых десятилетий вам вместе. Шутка в завершении веселого чата звучит так. Я сказал жене, что ей стоит принимать свои ошибки. И она меня обняла. Прекрасно. Шутите, продолжайте. И пишите привет и поздравления в наш веселый чат. +7 915 03 03 567. Денис Савельев через час озвучит ваше послание. В этом часе анекдоты Игоря Маменко. Ну и, конечно же, прекрасный проект «Лига городов». Все это для вас и вашего настроения.
0: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На предприятиях часто проводят день семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
4: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
5: Без мата.
6: Без мата.
5: Ну, замени все плохие слова на птички-синички.
4: Дети, поздоровайтесь.

0: бутылки.
1: А почему без каски?
0: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
1: Птичья зарплата.
0: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
1: Петь Синичкин.
0: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
3: Пока, большая птица!
2: Идемте.
0: Обидно, блин.
4: Команда Иван да Марья. Кострома.
5: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
6: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров?
5: Угу.
6: Ну, засмеют же.
5: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
6: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
5: Согласна.
6: Да. А у вас сколько домработников?
5: 512.
6: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
5: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
6: О, это зачем?
5: Так трюфели вкусней.
6: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
5: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
6: Вы даже запомнили?
5: А сейчас с нулевых считать легко.
6: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
5: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
6: Ой, я не знаю, если честно. Но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
5: Богатый.
6: Так скучно.
5: Скучновато.
6: Может, закажем дельфини икры?
5: Они вроде не мечут.
6: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
5: Ну, их вроде люди открывают.
6: Что за чушь? Тогда бы назывался Людинарий.
4: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
4: Реклама.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15.0+.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
6: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
7: Спонсор выпуска — группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
8: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новый «Лан».

0: 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
1: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о новых технологиях. Команда из Магнитогорска поехала в Китай на всемирные игры роботов. Южноуральские гостиницы перейдут на заселение по цифровому ID. И в Челябинске состоится фестиваль цифрового искусства. Команда из Магнитогорска отправилась в Пекин для участия во вторых всемирных играх человекоподобных роботов. Южноуральцы пробудут в столице Китая до 24 августа. Это крупнейший турнир такого формата. Заявлены более 2000 роботов из 16 стран. В составе нашей команды руководитель и двое школьников, обучающихся в Магнитогорском городском многопрофильном лицее и специальной школе-интернате номер 4. Соревнования состоятся в 51 дисциплине. От футбола и тяжелой атлетики до сложных производственных сценариев, вроде сборки инструментов или прокладки кабелей. Кроме того, машины выступят в легкой атлетике, уличных танцах, а также в роли домашних помощников, пожарных и продавцов. С 1 сентября крупные гостиницы Южного Урала перейдут на заселение по цифровому ID в мессенджере Макс. Новый порядок станет обязательным для объектов, где насчитывается более 50 номеров, сообщает Главное управление координации и развития туризма в регионе. Для заселения гостю достаточно будет открыть в Максе свой цифровой ID, показать администратору QR-код и автоматически загрузятся все данные из госсистем. При этом возможность заселения по бумажному паспорту сохраняется. Турист сам выбирает удобный способ. Отмечается, что цифровой ID может заменить паспорт гражданина России или свидетельство о рождении ребенка. В Челябинске с 4 по 13 сентября пройдет фестиваль цифрового искусства «Игра, цифра, искусство на Урале». Возрастное ограничение 6+. Мероприятие развернется на нескольких центральных площадках, пишут региональные СМИ. В программу войдут выставки видеоарта и виртуальных галерей, лекции, дискуссии и мастер-классы. Экспозицию цифрового искусства организуют в парке «Россия. Моя история», а в историческом музее покажут работы в стиле видеоарт. По вечерам с 4 по 6 сентября челябинцы смогут увидеть видеопроекции на фасаде зала «Родина». Все мероприятия направлены на популяризацию цифрового искусства. Подробную программу и все детали можно узнать на сайте playdigitalart.ru. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: было нетрудно.
1: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего. Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну весь такой Рэмбо. Говорю, да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек. Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали «Мама!». И вот тут я испугался.
3: Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик. Он ему говорит «Чай!».
4: «Нет, нет, не чай. Кофе, кофе. Нет, не какова. Какова цель вашего визита в Эстонию?».
2: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: «Шеф свободен?». «Да». «Пошли потанцуем».
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
5: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
6: танцуют все.
1: Шутки и танцы.
5: Хватит шутить, дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
0: другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лето — время, когда жарко делать то, что зимой делать холодно.

0: А вот я предлагаю отказаться от одиночества и провести этот вечер в компании лучших шуток и песен. У микрофона теперь Денис Савельев. Здравствуй, страна! Рабочие дела постепенно оставляем в стороне, ну и готовимся встречать пятницу. Надеюсь, планы на выходные вы уже составили. Надеюсь, что они, как всегда, грандиозные. Главное, берите Юмор ФМ с собой, и тогда точно ваши выходные пройдут на ура. Ну а что касается этого часа, впереди, как всегда, много всего интересного для вашего хорошего настроения. Совсем скоро услышим один из лучших монологов Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн», найдем ответы на многие семейные вопросы в проекте «Сатья с юмором», ну и прямо сейчас послушаем тот самый КВН, любимую игру всей нашей страны. Это «Юмор-ФМ», шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: «Юмор-ФМ» представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
3: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
4: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилося.
5: Ой, сгустились тучи над понедельником.
4: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
5: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
4: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
5: И накрыла волна Русь матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
4: Гуляла Русь, докуражилась!
3: Подождите, еще с испанцами играли?
4: Не играли.
3: Как не играли?
4: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
6: Ярко звезды светили.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

FM. Шутки дают бери, бьют беги, работает не трогай. И песни.

0: Юмором представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень репкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что ну, у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим. Как правильно подойти, чтобы тебя не слили? Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит. Вот как-то так. А когда, ой, пожалуйста, ну разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород? О, это отличный город, мне очень нравится. А ты оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным намерением, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, то он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
12: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

0: чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Веселый чат на Юмор-ФМ. Ваши шутки, привет, поздравления и признания будут прямо сейчас. Пишите +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться. Елена передает привет всем девчонкам 373-го отдела. У нас, как всегда, все получится. Она, во всяком случае, в этом абсолютно уверена. Передаю всем привет из Брянской области. Мы приехали на дачу со своими родными, с мамой Верой, с крестной Валей, с дядей Сергеем, с сестрами Ульяной и Ириной, а также с братом Павлом и я, Евлалия. Вот такое прекрасное сообщение. Ну, отличного вам отдыха там, отдохните, наберите сил. И шутку вам успею рассказать, ей поделился Максим. Хороший человек – это как я, только хороший. Друзья, в финале час послушаем один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Еще впереди анекдоты Дениса Клявера. Не пропустите.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Вовремя постучать по колесам – это очень важно. Да, не забываем. Представьте, подходит блондинка с утра к своему Бентли и видит, что у нее спустило колесо. «Ой, что же мне делать? Что же делать?» – звонит мужу и говорит. «Малыш, у меня тут колесо спустило».
3: «Целиком?»
2: «Не-не-не, только внизу». Приятно посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Представьте, к стоматологу приходит мужчина и говорит: «Доктор, здрасте. Помогите, пожалуйста, мне тут сказали, что у меня очень-очень желтые зубы. Что делать?» Стоматолог, задумавшись: «Желтые зубы. Дайте подумать, желтые зубы. А знаете что? Значит, смотрите, к желтым зубам, пожалуй, идеально подойдет зеленый галстук». А вот вам

0: Сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
1: Реклама.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
4: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
6: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
7: Официальный дилер «Лада». Челябинский на «Труда» 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
8: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда».
9: Подробности на сайте «Восток-Лада74.ру».

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Учебники
3: здесь!
2: Канцелярия
3: здесь!
2: Равнение на опт!
4: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
5: С 20 по 23 августа Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И Каю уже 2 часа. Сказали, надо попить водички. Теперь и Каю, и булькаю.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: как, разве вам ничего не говорили? Он: нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он: да, я не получал. Она: вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает: девушка, она 15-я. Он: уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он: нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она: должна была быть. Из управления вам звонили? Он: нет. Она: странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она: как, вы еще ничего не знаете? Он: нет, что случилось, пожалуйста? Она: уже месяц, как вам поменяли адрес. Он: ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она: нет, только вам. Он: что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она: постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он: нет, а это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он: нет. Он: простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он: так я уже не... Она: нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: позвольте, мне же 42. Она: это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он: опять? Она: да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она: нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он: кто? Продавец хозяйственного отдела. Он: позвольте, я врач с высшим перемедицинским. В 56-м году. Она: нет, нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием дали подписку. За что? Она: не до веса, вес этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Ну, спасибо вам, 15-я, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое, сын 18 лет и дочь 27. Он: где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она: вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите, ждите, ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк».
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 20 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо, Изя, когда надо, Слава.

Группа «Пицца» только что напомнила нам о важности улыбки, ведь это не только приятно, но и полезно. Друзья, в этом году мы на Юмор-ФМ готовы подарить самый настоящий автомобиль за улыбку. Улыбнитесь прямо сейчас, загрузите фото на сайт веселоерадио.ру, и, возможно, именно вам достанется новый четырехколесный друг. Правила и подробности там же на сайте, участие бесплатное, так что ждем абсолютно всех. Ну а пока подсказка для тех, кто уже играет. Автомобильную шутку Фоменко можно поймать в этом часе. И смешного же впереди веселые истории жизни поэтов и писателей, которыми поделится Михаил Полицеймака. Николай Фоменко 5 раз пошутит про деньги, Гар Дмитриев расскажет детские приколы, которые вы ему присылаете. Ну и прямо сейчас шутки-песни от Стас Ярушина и Люси Чеботиной. У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Rolling Stones, песня «Энджи». Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?
3: Бомжи, бомжи,

0: Я чуть на стенку не полез.
1: С тебя песня.
2: У меня очень красивая интерпретация.
1: Давай, давай.
2: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
3: Шутки-пешки на Юмор-ФМ.
1: Песня из кинофильма «Вам и не снилось. Черные подковы». Надо это цыганский более тембр сделать.
0: Только на снегу, только на снегу желтые разводы. Вот такой менталитет в городе Минводы. Вот такой менталитет в городе Минводы.
1: Хорош.
2: Ну тогда я дальше. Пока что, по-моему, по шуткам я выигрываю.
1: Давай.
2: Узелок развяжется, узелок завяжется. У Андрея выходной, он с пупком играется.
1: Я представляю, человек сидит, завязывает.
2: Я тебе больше скажу, я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
3: На Юмор-ФМ.
1: Очень маленький Шапутинский.
2: В каждом из нас живет маленький Шапутинский.
4: А я ТикТок перелесну, и снова полная фигня.
2: И все?
1: Да.
2: В принципе, как ТикТок. Маленькое без содержания.
1: По делу, да.
2: Ну что,
1: давай.
2: Едем дальше. Салют, Вера.
1: Знаешь песню?
2: Конечно, легендарная песня.

0: Кона вчера салют. Вера.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: В детстве лечь спать было наказанием, а теперь мечта.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вот такая шутка Николая Фоменко только что прозвучала. Смешная, правдивая и приносящая удачу. 3000 рублей можно прямо сейчас получить за ее повтор, отправиться в суперфинал нашей игры, ну а там запрыгнуть за руль нового и роскошного автомобиля, который станет вашим. Сайт веселорадио.ру, заходите прямо сейчас, загружайте свою улыбчивую фотографию, это просто и абсолютно бесплатно. Ну а тем временем наш улыбазер уже разогнался, с огромной скоростью сейчас все ваши фотографии вращаются, но играть будем только с одним человеком. С каким? Давайте скорее узнаем. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Очаровательная, прекрасная фотография Полины из Гаврилова Посада нам выпала. Классная фотка, где-то в подсолнухах, на природе. Давайте ей позвоним. Вот, да, поехали. Набрали номер Полины. Еще раз повторю, звоним мы в Гаврилов Посад. Это Ивановская область. И гудки сразу идут. Это приятно. 30 секунд засекаем. Ну и ждем. Ждем, когда Полина подойдет к телефону. Ответит на звонок, повторит шутку, заберет 3000 рублей и пополнит список суперфиналистов. Но мы, во всяком случае, ей именно этого желаем. А иначе зачем это все? Добрый вечер. Это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы с вами в прямом эфире. Это Полина из Гаврилова Посада. Все правильно?
3: Правильно.
2: Полина, здравствуйте. Как у вас дела? Как проходит ваш вечер?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Все хорошо. Колымлю после работы.
2: А, вот так. То есть рабочий вечер. Так это назовем.
3: Да.
2: А Юмор ФМ...
3: Именно так.
2: Угу. А Юмор ФМ сейчас слушаете параллельно? А? Юмор ФМ слушаете сейчас?
3: Нет,
2: не слушайте. Очень много дел, как я понимаю, да?
3: Да.
2: Я понял вас. Ну, тогда смотрите. Суперфинал мы вас сегодня не отправляем. 3000 тоже не отдаем, но зато ваша фотография остается в улыбайзере. Он может снова вас выбрать. И тогда, Полин, да, давайте договоримся, что в следующий раз, когда такое чудо случится, вы точно будете готовы. Ладно?
3: Очень надеюсь. Буду стараться.
2: Все, на том и договорились. Вам хорошего вечера. Привет всем-всем-всем. Оставайтесь с нами, включайте Юмор ФМ. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Полина, загружайте свою улыбку. Это просто и абсолютно бесплатно. Уже в конце этого года кто-то из вас обязательно получит новый и роскошный автомобиль. Ну а пока игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Ну а мы не только из Москвы сообщения принимаем, но и со всего света. Пишите в наш веселый чат. Привет и шутки, поздравления и признания ждем по номеру +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Выбирайте, как вам удобнее, пишите и не забывайте подписываться. И смешного впереди, веселые истории жизни поэтов и писателей, 5 шуток про деньги от Николая Фоменко. Ну а прямо сейчас много детских перлов. Ловите!
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
1: «Угарный папа».
2: 10-летнего Мишу спрашивает учительница: «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?» Миша невозмутимо: «Каждого года». Подруга мамы спрашивает 5-летнего Костю: «Костя, а ты когда вырастешь, женишься на мне?» Костя решительно: «Нет». «Это потому, что я буду старая и некрасивая?» «Нет, потому что папа сказал, что шубы дорогие». Из школьных сочинений Василия. Пример Стаханова имеет природное начало, так как каменный уголь – это природный ресурс. Природа всегда цветет и благоухает. И человек благоухает вместе с ней. Мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос. И все благодаря обезьяне с палкой.
1: Угарный папа.
2: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группы. Как-то утром мама будит сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй +7 915 0303567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Этим летом хочу на море. У меня такая традиция. Каждое лето хотеть на море.

0: веселый чат.
1: Но на бульвар Рос я вас, конечно, не приглашаю, а вот веселый чат зову с большим удовольствием. Плюс 7-915-0303-567. Это единый номер для всех ваших сообщений. Приветы, шутки, поздравления, признания и самые теплые слова, как всегда, принимаются абсолютно во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. В общем, выбирайте, куда вам удобнее всего написать, непосредственно пишите и не забывайте подписываться. Виктор из города Каменск-Шахтинский передает горячий привет своим одноклассникам школы номер 9, выпуск 90 и 92 год. Многих раскидало по разным городам: Новороссийск, Москва, Питер, Ростов, Батайск. Всем горячий привет, радости и веселья. Кто на работе, скорейшего окончания трудового дня, отпускникам хорошего отдыха. Далее передайте привет и поддержите юных футболистов, участвующих в международном детском турнире. Здесь отметились самые преданные фанаты команды, родители, бабушки и дедушки. Они желают победы в предстоящих матчах. К шуткам давайте перейдем. Вот такой Алена поделилась. С кем хорошая совместимость у льва? С Тимоном и Пумбой? Вот точнее, по-моему, и не скажешь. Роман передает огромный привет Наталье и Ане, с которыми работает на квартире у Светы. И пламенный привет абсолютно всем. Пусть день будет легким, а настроение отличным. Здесь отметилась Ирина. В финале этого часа ждем веселой истории жизни поэтов и писателей. Через пару минут ловим 5 шуток про деньги от Фоменко.
2: Веселый чат. Поделись у

0: Хоменко. 5 шуток про деньги.
1: Деньги меня не испортили. Они даже не пытались. Закрываю глаза. Куча денег, машина, домик в Испании.
2: Открываю глаза. Ни денег, ни машины, ни домика.

0: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я очень рад нашей новой встрече. Великие писатели прошлых лет умели сочинять великие истории. Но также умели и попадать в истории, иногда очень забавные. Несколько таких историй я приготовил для вас прямо сейчас. Приступим.
0: «Шутить изволите».
1: Рассказывают, что в молодые годы писатель Андрей Битов порой вел себя агрессивно, особенно в нетрезвом состоянии. И однажды он даже ударил поэта Андрея Вознесенского. Это был уже не первый случай такого рода, и Битова привлекли к товарищескому суду, где писатель толкнул просто историческую речь в свою защиту. Он сказал примерно следующее. «Товарищи, выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу вам, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно, простите. Ибо я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело». «Ну и как было дело?» – поинтересовались судьи. «А дело было так. Захожу я в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте. Мог ли я не дать ему по физиономии?» Однажды известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк беседовал в Берлине с американской девушкой. Она спросила, почему он ни разу не был в США. Ремарк ответил, что знает по-английски всего несколько фраз, а именно: «Здравствуйте, я люблю вас, простите меня, забудьте меня и яичницу с ветчиной, пожалуйста». «Вот это да!» – вскрикнула американка. «Да с таким словарным запасом вы без проблем можете объехать США. От штата Мэн до самой Калифорнии». Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала, как ее подружки в школе задали написать сочинение о том, что именно Катаев вложил в образ Вани из повести «Сын полка». Подружка пришла к Катаевым в гости и спросила об этом самого писателя. Валентин Петрович терпеливо и подробно обсудил образ Вани с юной школьницей, став, так сказать, соавтором сочинения. Но в итоге за их совместную работу поставили 3 с минусом, с комментарием, что, создавая образ Вани, Катаев думал совсем о другом.
0: «Шутить изволите».
1: Так-то, друзья, все писатели мира бессильны против школьного учителя по литературе с методичкой. Новые забавные истории из жизни знаменитых людей расскажу вам уже очень скоро. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: «Фоменко Фейк Радио»!
5: Да, детка, именно так...
3: «Фоменко Фейк Радио». В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцевать. танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
12: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Снежински, 21 час. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.

0: Ну вот если уж и болеть, то своим любимым делом или человеком. И причем делать это, конечно же, в компании «Веселого радио». Под лучшие шутки и песни продолжаем вечер четверга. Отдельный привет тем, у кого уже пятница. Мы к ней пока только стремимся. У микрофона Денис Савельев. Всем отличного вечера, чтобы он получился таким, как вы этого хотите. В этом часе услышим монолог Михаила Задорнова, полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Где это сделаем правильно? В рубрике «Реалити-криминалити». Также дождемся самых брутальных цитат Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
2: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил, вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая, ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю, а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит, я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит, ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу каждый день. Я живу с психологом, у меня жена психолог. Я ем с психологом, сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг — зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще неявно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Ну, если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну, явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней что-то типа «Привет, там я Дима, как дела?» Она говорит «А я тебя вообще по-другому представляла». Я даже знаю как.
3: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
2: Спасибо большое, у меня на этом все.
1: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Парная консультация у психолога – это когда за твои деньги в твоем присутствии твоей жене объясняют, почему ты козел.

0: FM. Шутки.
1: Интересный у меня возраст, непредсказуемый. То влюбиться хочется, то на пенсию.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужно и быть с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит.

0: чат.
1: И прямо сейчас ваши приветы, шутки, поздравления, признания и самые-самые теплые слова будут звучать на всю нашу большую страну. Пишите, подключайтесь, номер прежний, +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Привет другу Кириллу Давыдову из Москвы. Я рад, что когда-то жизнь нас свела. Вот такое прекрасное сообщение, под которым никто почему-то свою подпись как раз-таки не оставил. От Веры из Брянска. Далее. Привет всем слушателям Юмор-ФМ и пожелания хорошего дня. Вер, вам тоже в ответ пожелания самого прекрасного вечера. К шуткам давайте перейдем. Дмитрий вот такой с нами поделился. Может быть, диван — это беспроводная зарядка для человека? Ну, шутка хорошая. Во всяком случае, вот это многое бы объяснило, согласитесь. Передайте нашим любимым кумовьям Топильским, что мы их очень любим и уважаем. Также привет мужу Ивану и сыну Саше. Я их очень люблю. Здесь подписалась Наталья из Чехова и написала: «Спасибо, вы лучшие!» Вам тоже спасибо, вы тоже очень классные. Еще одно послание от Ольги из Самары. Она передает привет мужу Александру, желает ему удачного завершения дня и напоминает, что с нетерпением ждет его дома. И еще одну шутку успею рассказать. Привет всем, кто начал этот день с нотки раздражения. Под шуткой никто не подписался. Монолог Михаила Задорнова услышим в финале этого часа. Через пару минут рубрика «Реалити-криминалити». Веселый час.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова Л.С. обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
5: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: До сих пор не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы помыться, в умной мультиварке, которой я могу управлять с мобильного телефона.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусту никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл. На следующий день чувствует, потянуло капусты откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша. Пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
2: А, хорошо.
1: И слышит, там чавкает кто. Причем смачно чавкает. Повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорит, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это увидеть? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Че спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих. Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел, зависнув конкретно. Потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коровку. Шеф долго молчал, потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ваш муж – это уникальный человек. Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные.

0: А мы для вас приготовили еще больше лучших шуток и песен в новом часе, так что оставайтесь и продолжайте этот вечер в компании «Веселого радио». Надеюсь, свои рабочие дела вы давно отложили в сторону, выдохнули, теперь просто отдыхайте и настраивайтесь на пятницу. Она, собственно, уже завтра, и, честно говоря, мысль эта нас с вами очень греет. У микрофона Денис Савельев, всем огромный привет. Далее у нас с вами по плану много всего интересного. Любимый анекдот Игоря Маменко услышим ближе к финалу этого часа. Лига городов порадует своими лучшими миниатюрами. Ну а не реклама, как всегда, рассмешит самыми смешными нерекламными роликами. А вот начнем мы с народного и всеми любимого шоу «Однажды в России». Все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на дискотеке 90-х».
2: Угадай, кто?
3: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
2: Ну, почти что, ну, смотри. А?
3: А?
2: Как я тебе?
3: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
2: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
3: И что?
2: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще будет такой.
3: Да не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
2: Ну как-то, Валер.
3: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
2: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более, я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
3: Ну, для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
2: Да что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
3: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти, вот, вот впритык. Зачем это такая мода?
4: Ну чё? Валерейшн, хэппи нейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки — это удар ниже пейджера, понял?
3: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот вот Валер? Ну скажи ему.
4: Валерэнс, Анкл Бэнс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
3: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
4: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я че, лох, чтоб меня разводить, что ли?
5: Миша!
4: О, тетя Ася приехала.
5: Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто.
2: Махач будет! Круто, круто, круто, блин!
4: Чего? В себя придите, какая стрелка вообще? Тут камеры везде вообще-то.
2: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
4: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Её же здесь обидели, а не там, в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
2: Да, блин.
4: Люди хлопают, надо идти.
2: А
4: люди
2: драка, хлопают. Когда драка?
4: Не будет драки.
2: Блин.
3: Придурки, блин.
5: Ну, а мы чё?
3: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоём на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы...
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
6: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Что такое уйти по-русски? Долго прощаться, выпить весь алкоголь, остаться ночевать.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
4: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
5: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
4: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
5: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
6: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
3: Как? Даже пуховичок для хомячка?
6: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси. Шпындрик.
7: Вы уже много лет пытаетесь стать звездой эстрады, но безуспешно.
8: Да, не понимаю, что не так, ведь я прекрасно пою.
7: Вот и причина. Вы слишком прекрасно поете.
9: Приглашаем на высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых.
8: Тех самых легендарных братьев Аблязизовых.
9: О да, приходите на наши курсы и вас научат.
10: Петь только гласными буквами, чтобы никто ничего не понял.
9: Петь только согласными буквами, чтобы вообще никто ничего не понял.
11: Петь вот таким вот высоким противным голосом и в нос, потому что это типа прикольно.
9: Нарочно путать ударенье в словах, ведь и то нынче в тренде.
11: И главное, вы окончательно...
10: Простите. И главное, вы окончательно перестанете попадать в ноты, потому что ноты — это прошлый век.
8: И я стану сверхновой суперзвездой?
7: Братья Аблязизовы стали, и вам попрет.
9: Высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых. Звезды попадают через нас.
7: Запишитесь на кастинг на сайте Аблязизов Бразерс Хит и точка.
12: Вас замучили приступы напрасной ревности?
13: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
12: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
13: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
12: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
13: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
12: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор.
8: Детектор супружеской верности от Элла!
13: Он развеет все сомнения.
12: Ну, или подтвердит.
13: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
12: От Элла?
13: От Элла. Спрашивайте в магазинах бытовой техники.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех.

такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Почему, когда женщину сравнивают с кошкой, то она красивая и грациозная, а когда мужчину с котом, то он наглый и жирный?

0: Чат. Ну и прямо сейчас финальная возможность сказать пару теплых слов, чтобы их услышала вся наша большая страна. Плюс 7-915-0303-567, номер для ваших приветов, шуток, поздравлений и признаний. Пишите их прямо сейчас. И вот прям тут же они окажутся в эфире. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же смс-формат, он у нас тоже в почете. Пишите, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Алена передает привет любимому мужу Германову Евгению, я тебя очень сильно люблю, ты мое счастье, признается она. Вот здорово. Сергей из Воронежа, в свою очередь, далее передает привет напарнику Виталику, желает отличной рабочей смены и чтобы мы с тобой в работе не утонули. Класс, парни, вам действительно удачи. Далее к шуткам переходим. Вот такую оставила Юлия. Если вы не хотите ходить к психологу, не переживайте. Ваши дети обязательно сходят для вас. За вас, точнее. Вот такая шутка. Ладно. Наталья из Нижнего Новгорода поздравляет сестру Алену с рождением малыша и, соответственно, с новым статусом мамы. Мы к поздравлениям, конечно, тоже от всей души присоединяемся. Друзья, на этой ноте расстаемся до завтра. Вас оставляю в компании лучших шуток и песен. Делайте громче. В финале этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Ну, а уже буквально через пару минут ворвется в эфир «Лига городов». Послушаем лучшие миниатюры проекта.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды «Мишлен». Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. Остальные встречайте. Легендарные. Это они.
4: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
3: Точно, Батрутдинов. Ты в подметке не годишься команде, это они.
4: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметки.
5: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
6: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
7: Когда ты прекратишь уже это все?
6: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
7: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
6: Вот и я об этом, и я...
7: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
6: Ну мачете хотя бы возьми,
3: отстань,
6: растяпа.
3: Лена!
6: Растяпа!
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Поднимая пианино на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит: «Откуда тебе багажник?» Он открывает багажник. «Это что?» «Сумка. Личные вещи». «Откройте». Он открывает сумку. «А это что?» «Это чехол для очков». «Что внутри?» «Очки, естественно». «Покажите». Он открывает, там нет очков. «Почему нет очков?» «Ну нету, боже мой, забыл дом, какие проблемы». «Закрывайте». «Это что?» «Где?» «Вот, черное». «Че издевайся, колесо». «Что внутри?» «Не, ну ты меня удивляешь вообще». «Воздух. Это точно ли как, так же, как с очками?»
2: Пьяный плотник возвращается домой. Напивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской. Бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит: «Сороковочка, блин».
1: Слишком рано выпрыгнувшая из торта стриптизерша ударилась головой об духовку.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В деревне отсутствует такое понятие, как биотуалет. Там есть понятие биополе.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков, королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия, давай!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: С криком «Надо что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.

0: ошибаешься, блин.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
2: Добрый день, Юмор ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или наоборот разрушает их? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить. Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? То есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны, вроде несерьезным. А с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару из ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Елена Борщева.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Нарда! Потерялась из набора одна нарда. И у деда будет приступ миокарда.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Катю никто не бросал мелочь, потому что она была не фонтан.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Есть такая профессия – осветитель. И от них многое, знаете, зависит в кино. Ну вот, представьте, идет киносъемка, перерыв. Два киноосветителя общаются на перекуре. Один другому говорит: «Как дела?» Он говорит: «Нормально, что новенькое?» Он говорит: «Ну, что новенькое? Женился тут». Он говорит: «Да, женился». Он говорит: «Да, женился». Он что-то не говорил. Он говорит: «Ну, ладно, что, женился». «Ну, как жена-то?» Он говорит: «Нормально, хорошая жена. Класс, готовит, вкусно готовит, да. Как человек прекрасный, вообще хороший. Заботливая, все выстирано, все поглажено». Он говорит: «Ну, красивая?» Ну как, смотря как подсветить. А некоторые вещи можно доверить только лучшей подруге. И так беседуют две подружки.
3: «Зина, а ты что это, со своим Вовкой рассталась, что ли?»
2: «Угу.
3: А что случилось?» «Ну, что случилось? Вот ты скажи мне, Наташа, только честно, ладно? Ты бы смогла жить с человеком,
2: который постоянно храпит, вещи разбрасывает, напивается регулярно, изменяет направо и налево?»
3: Подруга отвечает: «Конечно бы не смогла». Ну вот и Вовка не смог. В жизни всегда есть место подвигу. Ну вот, например, 1812 год. После жаркой баталии гусары отмечают победу. Встает поручик и говорит: «Господа, предлагаю выпить за то, что я сегодня одним взмахом сабли снес французишке голову». Все такие: «Вау!» Чокаются, выпили, встает пьяный поручик Ржевский и говорит: «Господа, это все ерунда. Я предлагаю выпить за то, что я сегодня с одного удара снес подлому французишке ногу». Все удивлены: «Ногу, поручик? А почему не голову?» Ну, признаться честно, головы у него уже не было.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в пятницу в Озерске и Снежинске плюс 22, в Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ты только вдумайся в тот факт, что будильник на телефоне — это звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте. Жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит... Ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него... Ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут. Я стою, сердце восторгом переполняется. Я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый день. Здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи! Всего лучшего, приходите еще!» И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

0: Снежинске полночь. На Юмор-ФМ.
1: Девушки ненавидят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор-ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика!
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс!
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием!
3: Давай.
4: I will try.

0: а их папа Ша Бред.
1: Шутки на Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так, давайте я. Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прям мои студенческие годы! Так, продолжу. Ну, это прям современное. О современном, я могу сказать. Так.
0: Ты морячка, я моряк. Дочь морячка, сын моряк. Внук стендапер, внучка блогер. Что и где пошло не так?
4: Так, что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
3: Давай.
0: Ой, стоит калина в поле у ручья. Новую

0: выйти не могу. Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно нет. А открыть машину невозможно нет.
1: Шутки, песни.
2: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
3: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
3: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
1: Шутки, песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Ютубе.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, а отдохнули все сотрудники.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа.
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главное». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда слышишь вопрос жены, что бы ты без меня делал, самое сложное — мечтательно не улыбнуться.

0: FM. Шутки.
1: Спасатели уже 3 дня не могут остановить девочку, которая прыгает на батуте в комнате с натяжным потолком.
0: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про дружбу.
1: Говорят, друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
2: Как сказал один мудрец, дружбой ночью не займешься.
1: Не та подруга, кто тащит тебя пьяную из бара, а та, кто ползет рядом. Ребят, а где вы берете друзей после 25 лет? Это в МФЦ идти надо или на госуслугах есть?
3: Петров и Сидоров приняли литр коньяка. Прием прошел в теплой, дружественной обстановке.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Узбекская семья так полюбила возвращать проценты с покупок, что назвала сына кэшбэк.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: В половине 12-го с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!» Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Подле красивого двухэтажного особняка с вывеской «Второй дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. «А что, отец?» — спросил молодой человек, затянувшись. «Невесты у вас в городе есть?» Старик-дворник ничуть не удивился. «Кому и кобыл невеста?» — ответил он охотно, ввязываясь в разговор. «Больше вопросов не имею», — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. «В таком доме, да без невест?» «Наших невест», — возразил дворник, — «давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе». «Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?» «Уж это верно. Когда родились, тогда и родились». «А в этом доме что было до исторического материализма?» «Когда было?» «Да тогда, при старом режиме». «А, при старом режиме барин мой жил». «Буржуй?» «Сам ты буржуй, сказано тебе, предводитель дворянства». «Пролетарий, значит». «Сам ты пролетарий, сказано тебе, предводитель, ух!» Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. «Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить. Ну, угости». На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. «Так я у тебя переночую», — говорил новый друг. «По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек». Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я придумаю.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в субботу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 20, в Южноуральске, Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. В Снежинске 2 часа. В Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
1: Камызякская мэрия накануне дня города.
2: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
1: Волочкова может.
2: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
3: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
2: Так, короче.
4: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
2: Чего?
4: Ну так говорится. Готовься не летом, а коса на улице.
2: Где так говорится? Ты что гонишь?
4: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
2: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
2: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
3: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
2: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
3: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
2: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
3: Ну не вы же.
2: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
4: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
2: так
4: нельзя скушать.
2: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай, и завали себе хлебало.
4: Все, понял, висит груша по техе час.
2: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта, и четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
3: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
2: Ну, нам-то этот праздник не нужен, а вот нам нужен.
3: Кому нам?
2: Смотрите, вот есть мы. Есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы. Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас. Мы же этого не хотим.
3: Не хотим.
2: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.
1: Яйца.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Будьте терпимее к нервным женщинам. Возможно, у них просто неудобные трусы.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой: а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу: какие тебе границы, чунга-чанга ты? Границы для трусов. Если женщина говорит «хочу», ты должен что? На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
2: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный, ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане? Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дежди Плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.

слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немного реже.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Я не знаю, как вы, ну, надеюсь, так же, как и я, следите за своим здоровьем. Вот и так встречаются два взрослых молодых человека. Один другому говорит, как дела? Ну, все поболтали. Говорит, а что со здоровьем? Говорит, да так, поболел немножко. Он говорит, ну, а ты вообще у врача и был? Он говорит, да не ходил. Он говорит, надо сходить, давай. Он говорит, да я не люблю все эти анализы. Он говорит, давай, сейчас классный ретрит-центр за городом есть, значит, приезжаешь. Там на 3 дня ложишься, спа-курорт, кушаешь, отдыхаешь, тебя берут анализы. Через 3 дня выходишь, полная картинка, понимаешь, что нужно тут подлечить, что сделать, и все очень классно, здорово и кайфово. Ну, он поехал, приезжает, там действительно его встречает в лесу, прям такое красивое заведение, встречает девушка в халате, здравствуйте, рада вас приветствовать, красивая музыка. Он заходит в палату, он говорит, отдыхайте здесь, вот вам халатик, раздевайте, сейчас придет медсестра. Но он лежит расслабленный, и вдруг такой вкрадчивый стук в дверь. Извините, пожалуйста, можно войти? Он говорит, конечно, пожалуйста. Заходит такая дородная санитарка, подходит резким движением, срывает с него одеяло, снимает с него трусы, берет бритву, бреет ему лобок, значит, переворачивает его на живот, ставит ему в попу клизму, выжимает все там 2 литра за 5 секунд, переворачивает его обратно на спину, надевает на нее трусы, накрывает ее одеялом и выходит таким резким движением. И она уже у выхода, он ее ловит и говорит, девушка, извините, пожалуйста. Она говорит, что, а зачем вы в дверь стучали? Очень важно, когда общаетесь с девушкой, понимать, что вообще девушки — это отдельная планета, и с ними нужно очень осторожно. И вот, например, дорогая, ты забыла накраситься. Ничего страшного, но я бы так не сказал. Мы живем во время спама, тоже очень важно беречь свои соцсети, периодически менять пароли, потому что могут произойти, например, такие ситуации. Важно, по поводу рассылки фото члена всем моим друзьям. Ребята, меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы писали друг другу в соцсетях такие нежные и чувственные сообщения, что плакали все сотрудники ФСБ.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, отчего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить». «Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари!» «Я предпочитаю, лично я, предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. «Ну ладно, все-все, я ушла». «Где вы, девушка, живете?» «В Нарьян-Маре». «А ваши родители?» «В Нарьян-Маре». «А чем они занимаются?» «Ну, они в Нарьян-Маре». «И как они живут?» «Как все в Нарьян-Маре». «Они хотели бы затеять какое-то дело?» «Они же в Нарьян-Маре». «И что будет?» «А что может быть в Нарьян-Маре?» «Ну, может быть, учиться?» «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара?» «А что ж там сидеть?» «А где сидеть?» «Ну, за границей». «А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре?» «Значит, надо как-то там налаживать». «Где? В Нарьян-Маре?» «Ну, в Нарьян-Маре, где же еще?» «Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре». «Ну, соберитесь, выберите толкового мэра». «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну да, чего же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь...» «Простите, вы про Нарьян-Мар?» «Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть». «Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре?» «Как узнать правду о себе?» «У кого?» «Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Светлана хотела выйти замуж, но, как обычно, вышла на станции Новослободская.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
0: Надя, твоя песня.
1: Тост на завтрак нужен Ирине, дайте тостер этой богине.
0: Позвольте, спою. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па. Он с детства каждому знаком. Пара-пара-па-пара-пара-пара-па-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-та-та-та-та-та-ми! Та-та-та-та-та-та-на! Та-та-та-та-та-та-тор! И все вместе! Терминатор! Акмаль,
3: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
0: Что мне такое достается?
2: Шутки, песни, плюс!
0: С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти... И вот комочки эти, крупою манною давясь, и дядю повара боясь, съедая плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь, съедая плачут дети. Надя, твоя песня.
1: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать.
0: Я Гутин. Во-е-е, во-е-ва, во-е-ва.
1: Примерно так.
0: Акмаль, твоя завершающая песня.
3: Есть под Сургутом черный пруд. Оттуда нефть сосут, оттуда нефть сосут, Сургут.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пока она спала, я встал, приготовил завтрак, съел его, снова лег и уснул. А она так и не узнала, какой я у нее заботливый.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: а он уже умер? Как? Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела: ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять. 3-летняя Аня спрашивает бабушку: бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит. Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа.
1: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: Сереж, ты кушать хочешь? Конечно, хочу. Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках. 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кот – самый лучший друг. Он никогда не скажет, почему ты жрешь по ночам. Он скажет, давай жрать вместе.

0: Хоменко. 5 шуток про музыку.
1: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна. Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.
2: Мальчик из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
3: Мы к вам заехали на час, а ну скорее любите нас.
4: Это точно песня про музыкантов?
5: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Где здесь гражданин Коробейников? Спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. «Я к вам по делу». «Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?»
3: «Я всюду служил», — сказал старик весело. «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?»
2: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын».
3: «Это какого же? Предводителя?»
2: «Его».
3: «А что же, он жив?»
2: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
3: «Да», — без особой грусти сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
2: «Я хотел бы», — с невыразимой сыновьей любовью сказал Остап, «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
3: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
2: «Эм,

0: Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре. Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьянинова, но возражать не стал. «Прыткий молодой человек», — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
1: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников.
0: Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры «А», «Б», «В» и далее до буквы «Я».
2: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому?»
3: «Совершенно полный», — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
0: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полная механизация. Вы прямо герой. Однако ближе к делу. Например, буква «В».
3: «Есть такая буква», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас, вот, Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное. Рояль Беккер, номер 54809. Вазы китайские, маркированные 4. Гобелен «Пастушка». Гобелен «Пастух», чучело медвежье с блюдом одно. Гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы «Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
4: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
3: «Да куда мне все? Ну, так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся».
0: Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана.
3: «Ну, пока», — сказал он, сощурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии».
0: Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил. «А деньги?»
2: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
3: «Да как же! За мебель! За ордера!»
0: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету. Забыл взять с текущего счета». Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.
2: «Тише ты, дурак!» — сказал Остап грозно. «Говорят тебе русским языком. Завтра, значит, завтра. Но пока пишите письма».
5: Ильф, Петров и Бурунов.
6: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
5: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
7: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту субботу ровно в полночь
7: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
8: Фоменко Фейк Радио!
9: Да, детка, именно так.
5: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я буду звать тебя Боинг, потому что ты у меня 747-й.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини. Она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну, что такое издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Думаю, ну, узнала. Но бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, нет же, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По именам овец в стаде у пастуха можно узнать, какие девушки ему изменяли.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ты слушаешь музыку на проигрывателе, а я на выигрывателе. Будь как я, а то будешь как ты. Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. Только получив двойки по всем предметам, мы обретаем истинную свободу. Я не курю, потому что это вредно для курения. Знакомый позвонил и говорит: «В последний раз спрашиваю, когда вернешь деньги». «Хорошо, что в последний, а то он уже порядком задолбал».
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы все время думаем о завтрашнем дне. Каким оно будет? Завтрашнее дно.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: FM. Шутки.
1: Мариночка была уже не персик, но еще и не курага.
0: И песни.
2: Хочу спасибо тебе сказать.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане-болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мало кто знает, но маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью. Я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уши промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь. Я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер? Чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом. Хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн. Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну, я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да, парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.